0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Татьяна Житникова. Вначале коротко о содержании нашей воскресной программы. Как всегда по воскресеньям в эфир выйдет программа «Обратная связь». Вы услышите о том, где и как любят отдыхать словаки. Продолжит нашу воскресную программу очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Мы расскажем о творчестве известного словацкого писателя, поэта, публициста и переводчика Мирослава Валика, который еще при жизни стал классиком современной словацкой литературы. И в заключении нашей программы мы вас приглашаем на музыкальные перекрестки, на которых прозвучат словацкие летние песни. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
0: Обратная связь.
1: Середина августа – разгар отпускного сезона. Люди собираются или уже съездили в отпуск. Согласно опросам, большинство словацких граждан в этом году проводят отпуск дома в своей стране. Среди них почти половина планирует съездить, в том числе и за границу. Абсолютное большинство словаков обязательно в этом году побывает в отпуске хотя бы один раз. И только 7% совсем не собираются отдыхать. Два раза в отпуск в этом году хотят съездить 39% граждан, и 20% планируют пойти в отпуск три раза и больше. Согласно опросам, почти 84% словаков ответили, что хотят попутешествовать по своей стране. 48% респондентов намерены сочетать отдых в своем отечестве с зарубежным. 36% отдыхают исключительно дома в Словакии, и 16% опрошенных хотят отдыхать только за рубежом. Как долго намерены отдыхать в Словакии? 69% ответили, что отпуск проведут в Словакии. Но он будет длиться не более 7 дней. Более продолжительный отпуск, 2 недели, планируют почти 27% опрошенных. Более 3/4 словаков планируют в отпуске потратить до 500 евро на члена семьи. Для 25% опрошенных максимальной суммой является 1000 евро на человека. Остальные намерены потратиться в отпуск не более 200 евро на члена семьи. В случае отдыха за рубежом жители Словакии предпочитают отдых на море, в Хорватии – 23%. На втором месте – Италия и Греция. В эти страны на отдых намерены отправиться 16% опрошенных граждан. Главной причиной для отдыха за рубежом является море. Об этом заявили 77% респондентов. 37% ответили, что едут за границу, потому что хотят посетить достопримечательности и узнать побольше о жизни в другой стране. А вот стоимостью туристической путевки интересуются всего лишь 16% респондентов. В основном при выборе отпуска словаки руководствуются рецензиями, написанными в интернете. Так поступают 52% опрошенных граждан. Отпуск у воды предпочитают 48% словаков. На третьем месте были респонденты, которые при выборе места отдыха рассматривают место расположения отеля. Оно должно быть вблизи от моря, гор или центра города. А где отдыхаете вы, дорогие друзья? Напишите нам! А сейчас позвольте мне зачитать имена тех, кто написал нам в последнее время. Это Дмитрий Елагин из Саратова, Ирина Ашарова из Новосибирска, Елена Борисюк из Киева, Сергей Коновалов из Беларуси, Дмитрий Учитель из Днепра, Украина, Алексей Гацура из Минска, Виктор Варзин, город Коммунар, Ленинградской области, Марек Пис из Польши, Арне Тим из Эстонии. Нам также написали Виктор Галицкий из Каменец-Подольского, Украина, Николай Пригодич, Минск, Кирилл Сосновский из Ростовской области, город Гуково, Александр Козленко из Днепропетровской области. Пишет нам целая команда слушателей из Екатеринбурга. Это Алевтина Коротких, Борис Коротких, Любовь Лоева, Александр Лоев, Надежда Овчаренко, Валентина Ершова, Ираида Чернова, Алексей Чернов, Тамара Гончарова, Александр Репин и Лариса Шлыкова. Все эти слушатели из уральского города Екатеринбурга. Спасибо всем, дорогие друзья, за ваши сообщения. Особое спасибо нашим диексистам, которые регулярно присылают нам рапорты о приеме. Сейчас мы рассылаем КВСЛ карточки с видами словацких курортов. Кто желает бумажную карточку, пишите. Все карточки на нашем сайте. Выбирайте и пишите, какую хотите получить. Спасибо всем, кто участвует в нашей викторине «Живая вода». Сейчас проходит 7-й тур, но будьте внимательны при ответе на конкурсный вопрос. Я его повторю. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Мы получаем много ответов, но среди них есть и неправильные. Напомню вам, что в жеребьевку попадают только правильные ответы от наших слушателей. Дорогие друзья, пишите нам, участвуйте в нашем конкурсе. На этом мы закрываем наш почтовый ящик и ждем от вас обратной связи.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Мы продолжаем. Предлагаем вашему вниманию очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Литературный журнал. Речь пойдет о творчестве известного словацкого писателя, поэта, публициста и переводчика Мирослава Валика, который еще при жизни стал классиком современной словацкой литературы.
2: Литературный журнал.

Мирослав Валик не часто давал о себе знать новыми поэтическими произведениями. Но, как заметил его собрат по перу Милан Руфус, Мирослав Валик принес в поэзию свою эпоху, полную противоречий. Его по праву считают новатором лиризма в поэзии. Критик Станислав Шматлак подчеркивает, что Валик в своем творчестве разрушал традиционную модель интимно-камерной лирической исповеди и реализовал новые представления о функции поэзии в наше время. –

Мирослав Валек почти два десятилетия возглавлял Министерство культуры Словакии. Последний год своей активной жизни он был последним председателем Единого Чехословацкого союза писателей. Он умер в 1991 году, когда ему исполнилось 63 года. Начало поэтического творчества Валека относится к первой половине 40-х годов. Но о таланте молодого поэта стало известно только в 1959 году, когда появилась его книга «Прикосновение». Затем с двухлетними перерывами были изданы его книги «Притяжение», «Беспокойство» и «Любовь в гусиной коже». Сам поэт назвал их четырьмя книгами «Беспокойство». Под этим названием они выдержали несколько переизданий. Валек в своих произведениях с самого начала сознательно уточнял свою поэтику и философию нового поэтического творчества. Лирика Валека отличается высоким эстетическим уровнем, но одновременно свидетельствует о способности автора анализировать и синтетизировать сложную действительность современного мира и человека. Он вроде обращается к простым вещам, окружающим нас, и к вещам непонятным, констатируя, например, «Он ее оставил, потому что любил». «Они друг другу жизнь отравляли грубо, потому что не могли друг без друга». Иной раз он в стихе выразит глубокую философскую мысль.

0: После сборника «Любовь в гусиной коже» наступил почти 10-летний творческий перерыв. И лишь в 1976 году он издает замечательную поэму под названием «Слово». Именно здесь поэт проявил свою виртуозную способность мыслить универсально, в результате чего представил читателю полифоническую поэму. Поэма «Слово» заняла ведущее место в современной словацкой поэзии и вызвала интерес и за рубежом. Мирослав Валик известен как переводчик таких авторов, как Пол Верлен, Райнер Мария Рильке, Андрей Вознесенский и другие. Будучи министром культуры, Мирослав Валик неоднократно высказывал свою точку зрения на важные вопросы развития словацкой культуры, культурных связей с зарубежными странами, в том числе и с русской культурой. Предлагаем нашим слушателям отрывок из поэмы Мирослава Валика «Слово» в переводе русской поэтессы Риммы Казаковой.
1: Говори всегда правду, даже если слово уклончиво снова и снова многое гладить готово. Не добавляй его понапрасну, как сахар в кофе, в каждую фразу. Говори правду, даже если колет глаза, часто бывает горькой. Не нуждайся отговоркой, избегай фразы, не верь ей, не таскай ее, как песика на поводке, не делай памятника из памяти своей цитатой в каждой строке. Превыше всего люби родной язык, свою речь, она бархат и меч. Осторожно и нежно ты должен ее беречь.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Друзья, приглашаем вас на музыкальные перекрестки. Летние песни для вас подобрал музыкальный редактор РСИ Радомир Меша.
0: Музыкальные перекрестки.
2: Сегодня на музыкальных перекрестках мы встретимся с исполнителями летних песен, которые неразрывно связаны с воспоминаниями юности, лета и отдыха. В 1968 году появилась песня, которая очаровала всю Европу, и благодаря ей певица Мария де лос Анхелес Фелиса Самантария Эспиноса, выступавшая под сценическим псевдонимом Массиэль, стала первой испанкой, выигравшей музыкальный конкурс Евровидения. После ее победы песня «Ла-ла-ла» получила кавер-версии на нескольких языках, включая английский и словацкий. Словацкий текст к ней написал поэт-песенник Рудольф Скукалик, который эмигрировал из Чехословакии в 1968 году, и все его тексты, в том числе написанные для культового альбома поп-группы «Пруд»,

На наших музыкальных перекрестках словацких летних песен разных десятилетий мы встречаем композицию, которую звезда словацкого джаза Петер Липа исполняет на концертах уже более 30 лет. Она была создана в начале 90-х трио авторов. Музыка Андрея Шебана, Петера Липы и слова Йозефа Урбана. Впервые эта джазовая композиция была выпущена в 1994 году в альбоме «Наспеть на стромы», что в переводе «Назад на деревья». Хотя Петеру Липе был тогда 51 год, это был всего лишь его третий сольный альбом. Помимо большого хита «Баллада о четырех конях», в альбом также вошла песня «Каракас», которая передает атмосферу жаркого лета. Сегодня, в эпоху мобильных телефонов, фраза «Не вешайте трубку, звонит Каракас» может быть непонятна молодежи, но в эпоху стационарных телефонов она была очень популярна. Хотя текст песни посвящен расстоянию, жаркой южноамериканской атмосфере и неожиданной встрече с давней подругой, музыкальная песня создает идеальную атмосферу летнего отдыха. Давайте насладимся ее вместе с Петером Липой и его песней «Каракас».

На наших музыкальных перекрестках летних песен мы встречаемся с песней, написанной в 2012 году, которая появилась случайно, но стала мегахитом и одной из самых популярных словацких песен. Во время подготовки сольного альбома рэпера Михала Страки, известного под псевдонимом Эго, в сотрудничестве с танцевальным продюсером и диджеем Робом Бурианом, был создан музыкальный фон, который не входил в планы. Просто ради репетиции Эго зачитал простой текст в стиле «You only live once». И так появилась песня, которая своей энергией, беззаботным настроением и воспеванием воды, бассейна и веселья идеально вписалась в летнюю атмосферу. Она была выпущена вместе с видеоклипом 21 июня 2012 года, заняла первые места в хит-парадах и на сегодняшний день имеет почти 105 миллионов просмотров. Давайте послушаем ее прямо сейчас. Эго и Роберт Буриан. «Живем один раз». «Живем всего один раз».

0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов, ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55, Братислава, Словакия. Электронная почта: rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Татьяна Житникова. Вначале коротко о содержании нашей воскресной программы. Как всегда по воскресеньям в эфир выйдет программа «Обратная связь». Вы услышите о том, где и как любят отдыхать словаки. Продолжит нашу воскресную программу очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Мы расскажем о творчестве известного словацкого писателя, поэта, публициста и переводчика Мирослава Валика, который еще при жизни стал классиком современной словацкой литературы. И в заключении нашей программы мы вас приглашаем на музыкальные перекрестки, на которых прозвучат словацкие летние песни. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
0: Обратная связь.
1: Середина августа – разгар отпускного сезона. Люди собираются или уже съездили в отпуск. Согласно опросам, большинство словацких граждан в этом году проводят отпуск дома в своей стране. Среди них почти половина планирует съездить, в том числе и за границу. Абсолютное большинство словаков обязательно в этом году побывает в отпуске хотя бы один раз. И только 7% совсем не собираются отдыхать. Два раза в отпуск в этом году хотят съездить 39% граждан, и 20% планируют пойти в отпуск три раза и больше. Согласно опросам, почти 84% словаков ответили, что хотят попутешествовать по своей стране. 48% респондентов намерены сочетать отдых в своем отечестве с зарубежным. 36% отдыхают исключительно дома в Словакии, и 16% опрошенных хотят отдыхать только за рубежом. Как долго намерены отдыхать в Словакии? 69% ответили, что отпуск проведут в Словакии. Но он будет длиться не более 7 дней. Более продолжительный отпуск – 2 недели – планируют почти 27% опрошенных. Более 3/4 словаков планируют в отпуске потратить до 500 евро на члена семьи. Для 25% опрошенных максимальной суммой является 1000 евро на человека. Остальные намерены потратиться в отпуск не более 200 евро на члена семьи. В случае отдыха за рубежом жители Словакии предпочитают отдых на море, в Хорватии – 23%. На втором месте Италия и Греция. В эти страны на отдых намерены отправиться 16% опрошенных граждан. Главной причиной для отдыха за рубежом является море. Об этом заявили 77% респондентов. 37% ответили, что едут за границу, потому что хотят посетить достопримечательности и узнать побольше о жизни в другой стране. А вот стоимостью туристической путевки интересуются всего лишь 16% респондентов. В основном при выборе отпуска словаки руководствуются рецензиями, написанными в интернете. Так поступают 52% опрошенных граждан. Отпуск у воды предпочитают 48% словаков. На третьем месте были респонденты, которые при выборе места отдыха рассматривают место расположения отеля. Оно должно быть вблизи от моря, гор или центра города. А где отдыхаете вы, дорогие друзья? Напишите нам! А сейчас позвольте мне зачитать имена тех, кто написал нам в последнее время. Это Дмитрий Елагин из Саратова, Ирина Ашарова из Новосибирска, Елена Борисюк из Киева, Сергей Коновалов из Беларуси, Дмитрий Учитель из Днепра, Украина, Алексей Гацура из Минска, Виктор Варзин, город Коммунар, Ленинградской области, Марек Пис из Польши, Арне Тим из Эстонии. Нам также написали Виктор Галицкий из Каменец-Подольского, Украина, Николай Пригодич, Минск, Кирилл Сосновский из Ростовской области, город Гуково, Александр Козленко из Днепропетровской области. Пишет нам целая команда слушателей из Екатеринбурга. Это Алевтина Коротких, Борис Коротких, Любовь Лоева, Александр Лоев, Надежда Овчаренко, Валентина Ершова, Ираида Чернова, Алексей Чернов, Тамара Гончарова, Александр Репин и Лариса Шлыкова. Все эти слушатели из уральского города Екатеринбурга. Спасибо всем, дорогие друзья, за ваши сообщения. Особое спасибо нашим диексистам, которые регулярно присылают нам рапорты о приеме. Сейчас мы рассылаем КВСЛ карточки с видами словацких курортов. Кто желает бумажную карточку, пишите. Все карточки на нашем сайте. Выбирайте и пишите, какую хотите получить. Спасибо всем, кто участвует в нашей викторине «Живая вода». Сейчас проходит 7-й тур, но будьте внимательны при ответе на конкурсный вопрос. Я его повторю. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Мы получаем много ответов, но среди них есть и неправильные. Напомню вам, что в жеребьевку попадают только правильные ответы от наших слушателей. Дорогие друзья, пишите нам, участвуйте в нашем конкурсе. На этом мы закрываем наш почтовый ящик и ждем от вас обратной связи.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Мы продолжаем. Предлагаем вашему вниманию очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Литературный журнал. Речь пойдет о творчестве известного словацкого писателя, поэта, публициста и переводчика Мирослава Валика, который еще при жизни стал классиком современной словацкой литературы.
2: Литературный журнал.

Мирослав Валик не часто давал о себе знать новыми поэтическими произведениями. Но, как заметил его собрат по перу Милан Руфус, Мирослав Валик принес в поэзию свою эпоху, полную противоречий. Его по праву считают новатором лиризма в поэзии. Критик Станислав Шматлак подчеркивает, что Валик в своем творчестве разрушал традиционную модель интимно-камерной лирической исповеди и реализовал новые представления о функции поэзии в наше время. –

Мирослав Валек почти два десятилетия возглавлял Министерство культуры Словакии. Последний год своей активной жизни он был последним председателем Единого Чехословацкого союза писателей. Он умер в 1991 году, когда ему исполнилось 63 года. Начало поэтического творчества Валека относится к первой половине 40-х годов. Но о таланте молодого поэта стало известно только в 1959 году, когда появилась его книга «Прикосновение». Затем с двухлетними перерывами были изданы его книги «Притяжение», «Беспокойство» и «Любовь в гусиной коже». Сам поэт назвал их четырьмя книгами «Беспокойство». Под этим названием они выдержали несколько переизданий. Валек в своих произведениях с самого начала сознательно уточнял свою поэтику и философию нового поэтического творчества. Лирика Валека отличается высоким эстетическим уровнем, но одновременно свидетельствует о способности автора анализировать и синтетизировать сложную действительность современного мира и человека. Он вроде обращается к простым вещам, окружающим нас, и к вещам непонятным, констатируя, например, «Он ее оставил, потому что любил». «Они друг другу жизнь отравляли грубо, потому что не могли друг без друга». Иной раз он в стихе выразит глубокую философскую мысль.

0: После сборника «Любовь в гусиной коже» наступил почти десятилетний творческий перерыв. И лишь в 1976 году он издает замечательную поэму под названием «Слово». Именно здесь поэт проявил свою виртуозную способность мыслить универсально, в результате чего представил читателю полифоническую поэму. Поэма «Слово» заняла ведущее место в современной словацкой поэзии и вызвала интерес и за рубежом. Мирослав Валик известен как переводчик таких авторов, как Пол Верлен, Райнер Мария Рильке, Андрей Вознесенский и другие. Будучи министром культуры, Мирослав Валик неоднократно высказывал свою точку зрения на важные вопросы развития словацкой культуры, культурных связей с зарубежными странами, в том числе и с русской культурой. Предлагаем нашим слушателям отрывок из поэмы Мирослава Валика «Слово» в переводе русской поэтессы Риммы Казаковой.
1: Говори всегда правду, даже если слово уклончиво снова и снова многое гладить готово. Не добавляй его понапрасну, как сахар в кофе, в каждую фразу. Говори правду, даже если колет глаза, часто бывает горькой. Не нуждайся отговоркой, избегай фразы, не верь ей, не таскай ее, как песика на поводке, не делай памятника из памяти своей цитатой в каждой строке. Превыше всего люби родной язык, свою речь, она бархат и меч. Осторожно и нежно ты должен ее беречь.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Друзья, приглашаем вас на музыкальные перекрестки. Летние песни для вас подобрал музыкальный редактор РСИ Радомир Меша.
0: Музыкальные перекрестки.
2: Сегодня на музыкальных перекрестках мы встретимся с исполнителями летних песен, которые неразрывно связаны с воспоминаниями юности, лета и отдыха. В 1968 году появилась песня, которая очаровала всю Европу, и благодаря ей певица Мария де Лос Анхелес Фелиса Самантария Эспиноса, выступавшая под сценическим псевдонимом Массиэль, стала первой испанкой, выигравшей музыкальный конкурс Евровидения. После ее победы песня «Ла-ла-ла» получила кавер-версии на нескольких языках, включая английский и словацкий. Словацкий текст к ней написал поэт-песенник Рудольф Скукалик, который эмигрировал из Чехословакии в 1968 году, и все его тексты, в том числе написанные для культового альбома поп-группы «Пруды» «Звонки звоньте», были отложены на полку. Незадолго до лета 1968 года Марцела Лайф записала эту песню с танцевальным оркестром чехословацкого радио, и она стала большим хитом в нашей стране до вторжения в Чехословакию войск Варшавского договора 21 августа 1968 года. Давайте сейчас вспомним свободную и опьяняющую атмосферу лета 1968 года, когда никто и понятия не имел, чем все закончится. Песня «Ла-ла-ла» в исполнении Марцела

На наших музыкальных перекрестках словацких летних песен разных десятилетий мы встречаем композицию, которую звезда словацкого джаза Петер Липа исполняет на концертах уже более 30 лет. Она была создана в начале 90-х трио авторов. Музыка Андрея Шебана, Петера Липы и слова Йозефа Урбана. Впервые эта джазовая композиция была выпущена в 1994 году в альбоме «Наспеть на стромы», что в переводе «Назад на деревья». Хотя Петеру Липе был тогда 51 год, это был всего лишь его третий сольный альбом. Помимо большого хита «Баллада о четырех конях», в альбом также вошла песня «Каракас», которая передает атмосферу жаркого лета. Сегодня, в эпоху мобильных телефонов, фраза «Не вешайте трубку, звонит Каракас» может быть непонятна молодежи, но в эпоху стационарных телефонов она была очень популярна. Хотя текст песни посвящен расстоянию, жаркой южноамериканской атмосфере и неожиданной встрече с давней подругой, музыкальная песня создает идеальную атмосферу летнего отдыха. Давайте насладимся ее вместе с Петером Липой и его песней «Каракас».

На наших музыкальных перекрестках летних песен мы встречаемся с песней, написанной в 2012 году, которая появилась случайно, но стала мегахитом и одной из самых популярных словацких песен. Во время подготовки сольного альбома рэпера Михала Страки, известного под псевдонимом Эго, в сотрудничестве с танцевальным продюсером и диджеем Робом Бурианом, был создан музыкальный фон, который не входил в планы. Просто ради репетиции Эго зачитал простой текст в стиле

Only Live Once. И так появилась песня, которая своей энергией, беззаботным настроением и воспеванием воды, бассейна и веселья идеально вписалась в летнюю атмосферу. Она была выпущена вместе с видеоклипом 21 июня 2012 года, заняла первые места в хит-парадах и на сегодняшний день имеет почти 105 миллионов просмотров. Давайте послушаем ее прямо сейчас. Эго и Роберт Бурьян, Жемелин Раз. Живем всего один раз.

0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Татьяна Житникова. Вначале коротко о содержании нашей воскресной программы. Как всегда по воскресеньям в эфир выйдет программа «Обратная связь». Вы услышите о том, где и как любят отдыхать словаки. Продолжит нашу воскресную программу очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Мы расскажем о творчестве известного словацкого писателя, поэта, публициста и переводчика Мирослава Валика, который еще при жизни стал классиком современной словацкой литературы. И в заключении нашей программы мы вас приглашаем на музыкальные перекрестки, на которых прозвучат словацкие летние песни. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
0: Обратная связь.
1: Середина августа – разгар отпускного сезона. Люди собираются или уже съездили в отпуск. Согласно опросам, большинство словацких граждан в этом году проводят отпуск дома в своей стране. Среди них почти половина планирует съездить, в том числе и за границу. Абсолютное большинство словаков обязательно в этом году побывает в отпуске хотя бы один раз. И только 7% совсем не собираются отдыхать. Два раза в отпуск в этом году хотят съездить 39% граждан, и 20% планируют пойти в отпуск три раза и больше. Согласно опросам, почти 84% словаков ответили, что хотят попутешествовать по своей стране. 48% респондентов намерены сочетать отдых в своем отечестве с зарубежным. 36% отдыхают исключительно дома в Словакии, и 16% опрошенных хотят отдыхать только за рубежом. Как долго намерены отдыхать словаки? 69% ответили, что отпуск проведут в Словакии. Но он будет длиться не более 7 дней. Более продолжительный отпуск, 2 недели, планируют почти 27% опрошенных. Более 3/4 словаков планируют в отпуске потратить до 500 евро на члена семьи. Для 25% опрошенных максимальной суммой является 1000 евро на человека. Остальные намерены потратиться в отпуск не более 200 евро на члена семьи. В случае отдыха за рубежом жители Словакии предпочитают отдых на море, в Хорватии – 23%. На втором месте – Италия и Греция. В эти страны на отдых намерены отправиться 16% опрошенных граждан. Главной причиной для отдыха за рубежом является море. Об этом заявили 77% респондентов. 37% ответили, что едут за границу, потому что хотят посетить достопримечательности и узнать побольше о жизни в другой стране. А вот стоимостью туристической путевки интересуются всего лишь 16% респондентов. В основном при выборе отпуска словаки руководствуются рецензиями, написанными в интернете. Так поступают 52% опрошенных граждан. Отпуск у воды предпочитают 48% словаков. На третьем месте были респонденты, которые при выборе места отдыха рассматривают место расположения отеля. Оно должно быть вблизи от моря, гор или центра города. А где отдыхаете вы, дорогие друзья? Напишите нам! А сейчас позвольте мне зачитать имена тех, кто написал нам в последнее время. Это Дмитрий Елагин из Саратова, Ирина Ашарова из Новосибирска, Елена Борисюк из Киева, Сергей Коновалов из Беларуси, Дмитрий Учитель из Днепра, Украина, Алексей Гацура из Минска, Виктор Варзин, город Коммунар, Ленинградской области, Марек Пис из Польши, Арне Тим из Эстонии. Нам также написали Виктор Галицкий из Каменец-Подольского, Украина, Николай Пригодич, Минск, Кирилл Сосновский из Ростовской области, город Гуково, Александр Козленко из Днепропетровской области. Пишет нам целая команда слушателей из Екатеринбурга. Это Алевтина Коротких, Борис Коротких, Любовь Лоева, Александр Лоев, Надежда Овчаренко, Валентина Ершова, Ираида Чернова, Алексей Чернов, Тамара Гончарова, Александр Репин и Лариса Шлыкова. Все эти слушатели из уральского города Екатеринбурга. Спасибо всем, дорогие друзья, за ваши сообщения. Особое спасибо нашим диексистам, которые регулярно присылают нам рапорты о приеме. Сейчас мы рассылаем КВСЛ карточки с видами словацких курортов. Кто желает бумажную карточку, пишите. Все карточки на нашем сайте. Выбирайте и пишите, какую хотите получить. Спасибо всем, кто участвует в нашей викторине «Живая вода». Сейчас проходит 7-й тур, но будьте внимательны при ответе на конкурсный вопрос. Я его повторю. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Мы получаем много ответов, но среди них есть и неправильные. Напомню вам, что в жеребьевку попадают только правильные ответы от наших слушателей. Дорогие друзья, пишите нам, участвуйте в нашем конкурсе. На этом мы закрываем наш почтовый ящик и ждем от вас обратной связи.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Мы продолжаем. Предлагаем вашему вниманию очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Литературный журнал. Речь пойдет о творчестве известного словацкого писателя, поэта, публициста и переводчика Мирослава Валика, который еще при жизни стал классиком современной словацкой литературы.
2: Литературный журнал.

Мирослав Валик не часто давал о себе знать новыми поэтическими произведениями. Но, как заметил его собрат по перу Милан Руфус, Мирослав Валик принес в поэзию свою эпоху, полную противоречий. Его по праву считают новатором лиризма в поэзии. Критик Станислав Шматлак подчеркивает, что Валик в своем творчестве разрушал традиционную модель интимно-камерной лирической исповеди и реализовал новые представления о функции поэзии в наше время.

Мирослав Валек почти два десятилетия возглавлял Министерство культуры Словакии. Последний год своей активной жизни он был последним председателем Единого Чехословацкого союза писателей. Он умер в 1991 году, когда ему исполнилось 63 года. Начало поэтического творчества Валека относится к первой половине 40-х годов. Но о таланте молодого поэта стало известно только в 1959 году, когда появилась его книга «Прикосновение». Затем с двухлетними перерывами были изданы его книги «Притяжение», «Беспокойство» и «Любовь в гусиной коже». Сам поэт назвал их четырьмя книгами «Беспокойство». Под этим названием они выдержали несколько переизданий. Валек в своих произведениях с самого начала сознательно уточнял свою поэтику и философию нового поэтического творчества. Лирика Валека отличается высоким эстетическим уровнем, но одновременно свидетельствует о способности автора анализировать и синтетизировать сложную действительность современного мира и человека. Он вроде обращается к простым вещам, окружающим нас, и к вещам непонятным, констатируя, например, «Он ее оставил, потому что любил». «Они друг другу жизнь отравляли грубо, потому что не могли друг без друга». Иной раз он в стихе выразит глубокую философскую мысль.

0: После сборника «Любовь гусиной кожи» наступил почти 10-летний творческий перерыв. И лишь в 1976 году он издает замечательную поэму под названием «Слово». Именно здесь поэт проявил свою виртуозную способность мыслить универсально, в результате чего представил читателю полифоническую поэму. Поэма «Слово» заняла ведущее место в современной словацкой поэзии и вызвала интерес и за рубежом. Мирослав Валик известен как переводчик таких авторов, как Пол Верлен, Райнер Мария Рильке, Андрей Вознесенский и другие. Будучи министром культуры, Мирослав Валик неоднократно высказывал свою точку зрения на важные вопросы развития словацкой культуры, культурных связей с зарубежными странами, в том числе и с русской культурой. Предлагаем нашим слушателям отрывок из поэмы Мирослава Валика «Слово» в переводе русской поэтессы Риммы Казаковой.
1: Говори всегда правду, даже если слово уклончиво снова и снова многое гладить готово. Не добавляй его понапрасну, как сахар в кофе, в каждую фразу. Говори правду, даже если колет глаза, часто бывает горькой. Не нуждайся отговоркой, избегай фразы, не верь ей, не таскай ее, как песика на поводке, не делай памятника из памяти своей цитатой в каждой строке. Превыше всего люби родной язык, свою речь, она бархат и меч. Осторожно и нежно ты должен ее беречь.

0: Радио Словакия International.
1: Друзья, приглашаем вас на музыкальные перекрестки. Летние песни для вас подобрал музыкальный редактор РСИ Радомир Меша.
0: Музыкальные перекрестки.
2: Сегодня на музыкальных перекрестках мы встретимся с исполнителями летних песен, которые неразрывно связаны с воспоминаниями юности, лета и отдыха. В 1968 году появилась песня, которая очаровала всю Европу, и благодаря ей певица Мария де Лос Анхелес Фелиса Самантария Эспиноса, выступавшая под сценическим псевдонимом Массиэль, стала первой испанкой, выигравшей музыкальный конкурс Евровидения. После ее победы песня «Ла-ла-ла» получила кавер-версии на нескольких языках, включая английский и словацкий. Словацкий текст к ней написал поэт-песенник Рудольф Скукалик, который эмигрировал из Чехословакии в 1968 году, и все его тексты, в том числе написанные для культового альбома поп-группы «Пруды» «Звонки звоньте», были отложены на полку. Незадолго до лета 1968 года Марцела Лайф записала эту песню с танцевальным оркестром чехословацкого радио, и она стала большим хитом в нашей стране до вторжения в Чехословакию войск Варшавского договора 21 августа 1968 года. Давайте сейчас вспомним свободную и опьяняющую атмосферу лета 1968 года, когда никто и понятия не имел, чем все закончится. Песня «Ла-ла-ла» в исполнении Марцела

На наших музыкальных перекрестках словацких летних песен разных десятилетий мы встречаем композицию, которую звезда словацкого джаза Петер Липа исполняет на концертах уже более 30 лет. Она была создана в начале 90-х трио авторов. Музыка Андрея Шебана, Петера Липы и слова Йозефа Урбана. Впервые эта джазовая композиция была выпущена в 1994 году в альбоме «Наспеть на стромы», что в переводе «Назад на деревья». Хотя Петеру Липе был тогда 51 год, это был всего лишь его третий сольный альбом.

На наших музыкальных перекрестках летних песен мы встречаемся с песней, написанной в 2012 году, которая появилась случайно, но стала мегахитом и одной из самых популярных словацких песен. Во время подготовки сольного альбома рэпера Михала Страки, известного под псевдонимом Эго, в сотрудничестве с танцевальным продюсером и диджеем Робом Бурианом, был создан музыкальный фон, который не входил в планы. Просто ради репетиции Эго зачитал простой текст в стиле «You only live once». И так появилась песня, которая своей энергией, беззаботным настроением и воспеванием воды, бассейна и веселья идеально вписалась в летнюю атмосферу. Она была выпущена вместе с видеоклипом 21 июня 2012 года, заняла первые места в хит-парадах и на сегодняшний день имеет почти 105 миллионов просмотров. Давайте послушаем ее прямо сейчас. Эго и Роберт Буриан. «Живем один раз». Живем всего один раз.

0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: уже не будешь собать.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели! У микрофона Татьяна Житникова. Вначале коротко о содержании нашей воскресной программы. Как всегда по воскресеньям в эфир выйдет программа «Обратная связь». Вы услышите о том, где и как любят отдыхать словаки. Продолжит нашу воскресную программу очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио. Это будет литературный журнал. Мы расскажем о творчестве известного словацкого писателя, поэта, публициста и переводчика Мирослава Валика, который еще при жизни стал классиком современной словацкой литературы. И в заключении нашей программы мы вас приглашаем на музыкальные перекрестки, на которых прозвучат словацкие летние песни. Дорогие друзья, мы желаем вам хорошего прослушивания нашей программы и отличного воскресного настроения.
1: Обратная связь.
2: Середина августа – разгар отпускного сезона. Люди собираются или уже съездили в отпуск. Согласно опросам, большинство словацких граждан в этом году проводят отпуск дома в своей стране. Среди них почти половина планирует съездить, в том числе и за границу. Абсолютное большинство словаков обязательно в этом году побывает в отпуске хотя бы один раз. И только 7% совсем не собираются отдыхать. Два раза в отпуск в этом году хотят съездить 39% граждан, и 20% планируют пойти в отпуск три раза и больше. Согласно опросам, почти 84% словаков ответили, что хотят попутешествовать по своей стране. 48% респондентов намерены сочетать отдых в своем отечестве с зарубежным. 36% отдыхают исключительно дома в Словакии, и 16% опрошенных хотят отдыхать только за рубежом. Как долго намерены отдыхать словаки? 69% ответили, что отпуск проведут в Словакии. Но он будет длиться не более 7 дней. Более продолжительный отпуск, 2 недели, планируют почти 27% опрошенных. Более 3/4 словаков планируют в отпуске потратить до 500 евро на члена семьи. Для 25% опрошенных максимальной суммой является 1000 евро на человека. Остальные намерены потратиться в отпуск не более 200 евро на члена семьи. В случае отдыха за рубежом жители Словакии предпочитают отдых на море, в Хорватии – 23%. На втором месте Италия и Греция. В эти страны на отдых намерены отправиться 16% опрошенных граждан. Главной причиной для отдыха за рубежом является море. Об этом заявили 77% респондентов. 37% ответили, что едут за границу, потому что хотят посетить достопримечательности и узнать побольше о жизни в другой стране. А вот стоимостью туристической путевки интересуются всего лишь 16% респондентов. В основном при выборе отпуска словаки руководствуются рецензиями, написанными в интернете. Так поступают 52% опрошенных граждан. Отпуск у воды предпочитают 48% словаков. На третьем месте были респонденты, которые при выборе места отдыха рассматривают место расположения отеля. Оно должно быть вблизи от моря, гор или центра города. А где отдыхаете вы, дорогие друзья? Напишите нам! А сейчас позвольте мне зачитать имена тех, кто написал нам в последнее время. Это Дмитрий Елагин из Саратова, Ирина Ашарова из Новосибирска, Елена Борисюк из Киева, Сергей Коновалов из Беларуси, Дмитрий Учитель из Днепра, Украина, Алексей Гацура из Минска, Виктор Варзин, город Коммунар, Ленинградской области, Марек Пис из Польши, Арне Тим из Эстонии. Thank you. Нам также написали Виктор Галицкий из Каменец-Подольского, Украина, Николай Пригодич, Минск, Кирилл Сосновский из Ростовской области, город Гуково, Александр Козленко из Днепропетровской области. Пишет нам целая команда слушателей из Екатеринбурга. Это Алевтина Коротких, Борис Коротких, Любовь Лоева, Александр Лоев, Надежда Овчаренко, Валентина Ершова, Ираида Чернова, Алексей Чернов, Тамара Гончарова, Александр Репин и Лариса Шлыкова. Все эти слушатели из уральского города Екатеринбурга. Спасибо всем, дорогие друзья, за ваши сообщения. Особое спасибо нашим диексистам, которые регулярно присылают нам рапорты о приеме. Сейчас мы рассылаем КВСЛ карточки с видами словацких курортов. Кто желает бумажную карточку, пишите. Все карточки на нашем сайте. Выбирайте и пишите, какую хотите получить. Спасибо всем, кто участвует в нашей викторине «Живая вода». Сейчас проходит 7-й тур, но будьте внимательны при ответе на конкурсный вопрос. Я его повторю. Какой традиционный словацкий продукт используется в специальном детокс-массаже на курорте «Диамант»? Мы получаем много ответов, но среди них есть и неправильные. Напомню вам, что в жеребьевку попадают только правильные ответы от наших слушателей. Дорогие друзья, пишите нам, участвуйте в нашем конкурсе. На этом мы закрываем наш почтовый ящик и ждем от вас обратной связи.
1: Радио Словакия Интернешнл.
2: Мы продолжаем. Предлагаем вашему вниманию очередной материал из Золотого фонда Словацкого радио «Литературный журнал». Речь пойдет о творчестве известного словацкого писателя, поэта, публициста и переводчика Мирослава Валика, который еще при жизни стал классиком современной словацкой литературы.
3: Литературный журнал.

Мирослав Валик не часто давал о себе знать новыми поэтическими произведениями. Но, как заметил его собрат по перу Милан Руфус, Мирослав Валик принес в поэзию свою эпоху, полную противоречий. Его по праву считают новатором лиризма в поэзии. Критик Станислав Шматлак подчеркивает, что Валик в своем творчестве разрушал традиционную модель интимно-камерной лирической исповеди и реализовал новые представления о функции поэзии в наше время. –

Мирослав Алек почти два десятилетия возглавлял Министерство культуры Словакии. Последний год своей активной жизни он был последним председателем Единого Чехословацкого союза писателей. Он умер в 1991 году, когда ему исполнилось 63 года. Начало поэтического творчества Валика относится к первой половине 40-х годов. Но о таланте молодого поэта стало известно только в 1959 году, когда появилась его книга «Прикосновение». Затем с двухлетними перерывами были изданы его книги «Притяжение», «Беспокойство» и «Любовь в гусиной коже». Сам поэт назвал их четырьмя книгами «Беспокойство». Под этим названием они выдержали несколько переизданий. Валик в своих произведениях с самого начала сознательно уточнял свою поэтику и философию нового поэтического творчества. Лирика Валика отличается высоким эстетическим уровнем, но одновременно свидетельствует о способности автора анализировать и синтетизировать сложную действительность современного мира и человека. Он вроде обращается к простым вещам, окружающим нас, и к вещам непонятным, констатируя, например, «Он ее оставил, потому что любил». «Они друг другу жизнь отравляли грубо, потому что не могли друг без друга». Иной раз он в стихе выразит глубокую философскую мысль.

0: После сборника «Любовь в гусиной коже» наступил почти 10-летний творческий перерыв. И лишь в 1976 году он издает замечательную поэму под названием «Слово». Именно здесь поэт проявил свою виртуозную способность мыслить универсально, в результате чего представил читателю полифоническую поэму. Поэма «Слово» заняла ведущее место в современной словацкой поэзии и вызвала интерес и за рубежом. Мирослав Валик известен как переводчик таких авторов, как Пол Верлен, Райнер Мария Рильке, Андрей Вознесенский и другие. Будучи министром культуры, Мирослав Валик неоднократно высказывал свою точку зрения на важные вопросы развития словацкой культуры, культурных связей с зарубежными странами, в том числе и с русской культурой. Предлагаем нашим слушателям отрывок из поэмы Мирослава Валика «Слово» в переводе русской поэтессы Риммы Казаковой.
1: Говори всегда правду, даже если слово уклончиво снова и снова многое гладить готово. Не добавляй его понапрасну, как сахар в кофе, в каждую фразу. Говори правду, даже если колет глаза, часто бывает горькой. Не нуждайся отговоркой, избегай фразы, не верь ей, не таскай ее, как песика на поводке, не делай памятника из памяти своей цитатой в каждой строке. Превыше всего люби родной язык, свою речь, она бархат и меч. Осторожно и нежно ты должен ее беречь.

0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Друзья, приглашаем вас на музыкальные перекрестки. Летние песни для вас подобрал музыкальный редактор РСИ Радомир Меша.
0: Музыкальные перекрестки.
2: Сегодня на музыкальных перекрестках мы встретимся с исполнителями летних песен, которые неразрывно связаны с воспоминаниями юности, лета и отдыха. В 1968 году появилась песня, которая очаровала всю Европу, и благодаря ей певица Мария де Лос Анхелес Фелиса Самантария Эспиноса, выступавшая под сценическим псевдонимом Массиэль, стала первой испанкой, выигравшей музыкальный конкурс Евровидения. После ее победы песня «Ла-ла-ла» получила кавер-версии на нескольких языках, включая английский и словацкий. Словацкий текст к ней написал поэт-песенник Рудольф Скукалик, который эмигрировал из Чехословакии в 1968 году, и все его тексты, в том числе написанные для культового альбома поп-группы «Пруды» «Звонки звоньте», были отложены на полку. Незадолго до лета 1968 года Марцела Лайф записала эту песню с танцевальным оркестром чехословацкого радио, и она стала большим хитом в нашей стране до вторжения в Чехословакию войск Варшавского договора 21 августа 1968 года. Давайте сейчас вспомним свободную и опьяняющую атмосферу лета 1968 года, когда никто и понятия не имел, чем все закончится. Песня «Ла-ла-ла» в исполнении Марцела.

На наших музыкальных перекрестках словацких летних песен разных десятилетий мы встречаем композицию, которую звезда словацкого джаза Петер Липа исполняет на концертах уже более 30 лет. Она была создана в начале 90-х трио авторов. Музыка Андрея Шебана, Петера Липы и слова Йозефа Урбана. Впервые эта джазовая композиция была выпущена в 1994 году в альбоме «Наспеть на Стромы», что в переводе «Назад на деревья». Хотя Петру Липе был тогда 51 год, это был всего лишь его третий сольный альбом. Помимо большого хита «Баллада о четырех конях», в альбом также вошла песня «Каракас», которая передает атмосферу жаркого лета. Сегодня, в эпоху мобильных телефонов, фраза «Не вешайте трубку, звонит Каракас» может быть непонятна молодежи, но в эпоху стационарных телефонов она была очень популярна. Хотя текст песни посвящен расстоянию, жаркой южноамериканской атмосфере и неожиданной встрече с давней подругой, музыкальная песня создает идеальную атмосферу летнего отдыха. Давайте насладимся ее вместе с Петером Липой и его песней «Каракас».

На наших музыкальных перекрестках летних песен мы встречаемся с песней, написанной в 2012 году, которая появилась случайно, но стала мегахитом и одной из самых популярных словацких песен. Во время подготовки сольного альбома рэпера Михала Страки, известного под псевдонимом Эго, в сотрудничестве с танцевальным продюсером и диджеем Робом Бурианом, был создан музыкальный фон, который не входил в планы. Просто ради репетиции Эго зачитал простой текст в стиле «You only live once». И так появилась песня, которая своей энергией, беззаботным настроением и воспеванием воды, бассейна и веселья идеально вписалась в летнюю атмосферу. Она была выпущена вместе с видеоклипом 21 июня 2012 года, заняла первые места в хит-парадах и на сегодняшний день имеет почти 105 миллионов просмотров. Давайте послушаем ее прямо сейчас. Эго и Роберт Буриан. «Живем один раз». Живем всего один раз.

0: Вот и все, дорогие друзья. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего доброго. Над передачей работали звукооператор Абдулхани Арут, музыкальный редактор Радомир Меша, редакторы Ирина Сычикова, Алена Ганева и Владимир Веселов. Ведущая программы Татьяна Житникова. До свидания. До новых встреч в эфире.
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что на следующей неделе страну посетит председатель Европейского совета Антонио Кошта, а главной темой переговоров станет европейский бюджет. Одновременно Фицо объявил о начале правительственного марафона. С 26 августа кабинет займется обсуждением большого пакета законопроектов, затем проведет выездное заседание в Кривани, а позже отправится в Глиник над Гроном, где планируется запуск возобновленного производства алюминия на предприятии «Словако». Завершится эта серия мероприятий участием в торжествах по случаю годовщины словацкого национального восстания в Банско-Быстрице. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в стране сохраняется застой экономического роста, хотя экономика по-прежнему остается в плюсе. При этом он назвал хорошей новостью то, что рост зарплат опережает инфляцию, а значит реальные доходы населения увеличиваются. По словам главы правительства, проблемы с темпами роста существовали и до мер бюджетной консолидации. Фицо также отметил, что Словакия остается одной из самых открытых и экспортно ориентированных экономик Европы и сильно зависит от ситуации в Германии, где, по его оценке, дела идут плохо. В этой связи он считает необходимым сосредоточиться на освоении европейских фондов и поиске новых инвесторов. Словацкие пожарные продолжают работу во Франции, где ищут скрытые и активные очаги возгорания, участвуют в их ликвидации и контролируют закрепленные за ними участки. По данным пожарно-спасательной службы, команда работает по циклу из 3 рабочих дней с последующим днем отдыха, который используется также для обслуживания и ремонта техники, а также проверки защитного снаряжения. Во время выполнения задач словацких спасателей посетил посол Словакии во Франции Ян Шот, поблагодаривший их за профессиональную работу и достойное представление страны. Центр научно-технической информации Словакии вошел в число учредителей нового европейского партнерства по устойчивому культурному наследию, которое открывает для словацких исследователей, университетов и культурных институций новые возможности международного сотрудничества и финансирования. Благодаря участию в инициативе Словакия сможет напрямую влиять на формирование европейской исследовательской повестки в сфере защиты культурного наследия, в том числе и от последствий климатических изменений. Мост Марии Валерии между словацким городом Штуро и венгерским Эстергомом на время стал открытой творческой площадкой, где вместе работали художники, фотографы и творческие сообщества с обеих сторон границы. Участники, как любители, так и профессионалы, создавали работы в общей атмосфере общения, вдохновения и обмена идеями, а центральной темой стала базилика Эстергома. Организаторы хотели не только объединить авторов из двух городов, но и показать публике разнообразие их творчества. Созданные на месте эскизы, этюды и другие работы представят на совместной выставке в 2026 году в рамках Дней Святого Иштвана. Последнее прощание с этнографом, исполнительницей народных песен, радиожурналисткой Дариной Лощаковой состоится 18 августа в 12:30 в крематории в Братиславе. Лощакова ушла из жизни 12 августа в возрасте 94 лет, оставив заметный след в словацкой культуре, фольклоре и радиовещании. Дарина Лощакова родилась в 1931 году в Твердошине, изучала музыковедение в университете Каменского и еще в студенческие годы была солисткой ансамбля «Лучница». С 1961 года она работала музыкальным редактором чехословацкого радио в Братиславе, создала множество программ о народной музыке и сама прославилась как исполнительница особенно песен родной Аравы. Она записывалась для радио, телевидения и студий грамзаписи, снималась в фильмах, становилась лауреатом конкурса «При Братислава», а в 1975 году получила звание заслуженной артистки.
0: Тема дня.
1: Экологические организации, Всемирный фонд дикой природы Словакия и SOS BirdLife Словакия призвали власти подготовить качественный и основанный на данных национальный план восстановления природы. По их мнению, этот документ должен разрабатываться с участием профессионального сообщества, научных учреждений, органов местного самоуправления, землепользователей и других сторон, которых будущие меры непосредственно затронут. Первый проект плана Министерства окружающей среды Словакии должно направить в Европейскую комиссию все до 1 сентября. Представители природоохранных организаций подчеркивают, речь идет не просто о формальном исполнении европейского требования, а о стратегическом документе, который будет задавать рамки природоохранных мер в стране на десятилетия вперед. Как пояснила Марта Мутнянова из Всемирного фонда дикой природы, национальный план должен стать предложением самого государства о том, какие шаги оно намерено предпринять для улучшения состояния экосистем и биоразнообразия, а также для повышения способности страны адаптироваться к изменению климата. По ее словам, этот документ не следует воспринимать как очередную директиву, спущенную сверху. Напротив, его нужно создавать совместно, объединяя усилия внутри страны. В SOSBirdLife Словакия напоминают, что защита природы особенно важна на фоне неблагополучного состояния природной среды во всей Европе. По мнению организации, некачественный уход за природной средой негативно отражается и на других сферах деятельности, в том числе в сельском хозяйстве. Таким образом, восстановление природы является не только обязанностью, но и возможностью. Если удастся вернуть к жизни заросшие территории, где обитают редкие виды, это поможет одновременно восстановить пастбища, поддержать традиционный уклад и создать новые рабочие места. Представитель Всемирного фонда дикой природы Словакии Катарина Будковская также отмечает, что подготовка национального плана – это шанс сделать так, чтобы страна стала более устойчивой к рискам и кризисам, связанным с изменением климата. Она выразила надежду, что работа над документом будет сопровождаться широкой общественной дискуссией, и в ближайшие месяцы к ней подключат более широкий круг экспертов. Регламент Евросоюза о восстановлении природы стал первым общеевропейским правовым актом, который устанавливает юридически обязательные цели для стран-членов в этой сфере. Его задача – восстановить природные системы, укрепить их устойчивость и остановить дальнейшую деградацию. После оценки со стороны Европейской комиссии страны ЕС должны завершить подготовку национальных планов к 2027 году. К 2030 году мерами по восстановлению должно быть охвачено не менее 20% суши морей Евросоюза, а к 2050 году такие меры должны быть приняты для всех экосистем, которые в этом нуждаются. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Сегодня мы продолжим начатый на прошлой неделе рассказ о проходящей в галерее словацкого радиовыставки, посвященной столетию радиовещания и 70-летию телевидения в Словакии. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Первую часть нашего повествования, развернутой в здании Словацкого радио в Братиславе выставки, посвященной столетию радио и 70-летию словацкого телевидения, мы закончили рассказом о Международном радио Словакии. Сегодня мы продолжим с упоминанием домашнего радиовещания, потому что дома ближе всего к вам радио «Регина». Радио «Регина» разделено на три студии – «Запад», «Центр» и «Восток», и по праву считается настоящим семейным радио. Здесь звучат программы о фольклоре, народных традициях, советы для садоводов, а также любимый воскресный сериал «Жизнь с ароматом ванили».
3: Если вам близки глубокие художественные переживания, вашим пристанищем станет «Радио Дивин» – уникальное пространство культуры, классической музыки и радиодрамы. «Жемчужины музыки» в живом исполнении представляет и симфонический оркестр Словацкого радио, который как раз вступает в свой почтенный 88-й концертный сезон.
1: Для молодой и альтернативной аудитории существует радио FM. Оно открывает и поддерживает новую словацкую музыку и ежегодно вручает престижные премии радиоглавы. Не забывают здесь и о самых маленьких. Цифровые каналы «Радио Литера» и «Радио Юниор» приносят сказки и литературу в цифровое пространство. Теперь обратимся к региональным студиям. Студия в Банской Бистрице – один из старейших региональных центров общественного вещания. Ее история началась в годы Словацкого национального восстания, когда 29 августа 1944 года в эфире зазвучал свободный словацкий передатчик «Голос сопротивления», два месяца несший людям правдивую информацию. Постоянное вещание возобновилось лишь в 1957 году, а несколько лет спустя на улице профессора Сары выросло новое здание. В 1966 году к радио присоединилась и телевизионная редакция. Самые драматичные минуты наступили в августе 1968 года, когда сотрудники, невзирая на оккупацию, продолжали подпольное вещание, рискуя собственной свободой.
3: Сегодня Банско-Быстрицкая студия – это дом радио «Регина-центр», живущего повседневной жизнью регионов. Именно здесь рождались передачи, которые сопровождают слушателей на протяжении поколений. В студии были созданы сотни радиоспектаклей. И десятилетиями здесь звучали «Быстрицкие колокола» – фестиваль популярной песни.
1: Не менее значительным было и телевизионное творчество. С 1990 года здесь создавались популярные телевизионные программы, а документальные фильмы из Бистрицы удостаивались престижных наград дома и за рубежом. Город стал и центром дубляжа. С 1975 года здесь создавались словацкие версии сказок, сериалов и детективов. И, наконец, о будущем. В 2024 году здесь открылся современный креативный центр «Артена», дающий простор созданию подкастов и новым технологиям.
3: История Кошицкой студии СТВР – это история всей Восточной Словакии, ее культуры, юмора, национальных меньшинств и богатого прошлого. Кошицы по праву гордятся первенством в радиовещании. Еще в 1925 году почтовые техники провели здесь первую в Словакии пробную трансляцию, а двумя годами позже из центра города началось регулярное вещание. В 1930 году радио обрело свою знаковую резиденцию – здание в стиле функционализма на улице Мойзесовой, которое остается его домом по сей день. Кошицкая студия была первопроходцем национального вещания. Здесь вышла в эфир первая словацкая радиопьеса, а ее сотрудники вписали себя в историю и в военные годы, когда именно здешняя техника позволила заработать свободному словацкому передатчику.
1: Работники Кошицкого радио даже попали в словацкую книгу рекордов, проведя трансляцию с Ломницкого пика, самой высокой точки, с которой в Словакии когда-либо велось вещание.
3: Телевизионная история Кошицы начинается в 1962 году. Первым лицом здешнего телевидения стала диктор Алжбета Штыркулова. А первой трансляции – легендарный международный марафон мира. В студии начал свою карьеру Юрай Якубиско. Здесь создавались яркие документальные фильмы и культовые детские передачи. В 90-е годы студии Кошицы превратились в центр телевизионных развлечений. Позднее пришло нестареющее кафе «Славия», на сцене которого выступали крупнейшие звезды, в том числе Карл Готт.
1: В техническом отношении студия стала местом рождения мирового уникума. В 1970 году отсюда впервые в истории Чехословакии была проведена цветная трансляция. Давайте теперь поговорим о передачах для детей.
3: Творчество для детей всегда было одним из самых ценных сокровищ словацкого телевидения. Именно здесь рождались истории, которые с помощью анимации, кукол, музыки и неповторимых голосов формировали целые поколения. Первые сказки на ночь появились в 60-е годы. Однако идея настоящего вечерничка родилась в 1974 году. Несколькими годами позже добавилась его легендарная заставка с дедушкой и звездочками, по сей день старейшая на наших экранах.
1: 70-е и 80-е годы принесли золотой фонд анимации. Крепкую традицию заложили и документальные фильмы братьев Влахов, учившие детей познавать природу. После долгого перерыва анимация в полную силу вернулась в 2011 году. «Мими и Лиза», «Вебстеры» и полнометражные фильмы «Твоя земля» и «Тонко, Славка и волшебный фонарь» завоевали призы на престижных фестивалях от Берлина до Анси.
3: Детский мир, однако, не ограничивался анимацией. Кукольные передачи учили детей вести себя в повседневных ситуациях, прививали вежливость и развивали фантазию. «Мастер Н» принес занимательную науку, а сказки «Соль дороже золота», «Перинбаба», «Приключения Бамбулки» стали неотъемлемой частью семейных праздников. Словацкому телевидению удалось самое главное – говорить с маленьким зрителем с уважением, юмором и безграничной фантазией.
1: А теперь об истории словацкого телевидения.
3: Перед вами история, которая начала писаться в середине 50-х годов, когда в словацкие дома пришло новое чудо – телевизионный ящик. Ради него люди переставляли мебель в гостиных, крыши заполонили антенны, а семьи начали жить по строгому расписанию программ. Первая трансляция состоялась 3 ноября 1956 года. Студия занимала лишь несколько квадратных метров, но энтузиазм работавших в ней людей был огромным. Уже через несколько лет счет телезрителей шел на тысячи, а телевидение стало частью повседневной жизни.
1: Долгие годы вещание велось исключительно в прямом эфире, пока в 1966 году не пришла технологическая революция – телевизионная магнитная запись. С ростом амбиций росла и потребность в новом доме. После временных помещений на улице Зоховой и в здании Старого рынка началось строительство нового комплекса в Млынской долине. В 1975 году появилось высотное здание, а в 1981 – крупнейшая телевизионная студия Чехословакии. Именно в этот период был создан Золотой фонд словацкого телевидения.
3: Телевидение, однако, было не только культурным феноменом, но и свидетелем политических событий. В 1968 году цензура на мгновение исчезла, и авторы смогли говорить свободно. После оккупации они продолжали подпольное вещание из тайных гаражей, рискуя собственной судьбой. 20 лет спустя, в ноябре 1989 года, именно телевизионщики прорвали стену молчания и подарили стране первую свободную дискуссию бархат на революции. 90-е принесли сатиру, коммерческую конкуренцию и бурные перемены, кульминацией которых стал 28-й этаж.
1: Начало нового тысячелетия ознаменовалось приходом компьютеров, новыми форматами и борьбой за зрителя. 2004 год принес мегапроект «Словакия ищет суперзвезду», установивший рекорды по просмотрам. 6 лет спустя телевидение объединилось с радио. Возникла РТВС. Постепенно редакции покинули высотное здание, перешли на современные технологии и приняли единый визуальный стиль. Последние годы стали свидетелями рождения новых каналов – архивной тройки, РТВС «Спорт» и круглосуточного информационного канала 24. Несмотря на политическое давление и постоянные перемены, телевидение вновь завоевало доверие зрителей своими новостями, документальными фильмами и масштабными трансляциями исторических событий. Рассказывая о телевидении, невозможно не упомянуть о таком феномене, каковым являлись телевизионные дикторы.
3: Это были самые популярные женщины в стране. Элегантные, утонченные, с безупречной дикцией и прической по последней моде. Сегодня мы молниеносно переключаем каналы пультом. На экране светится цифровое программное меню. Но в прошлом все было иначе. Каждый вечер зрителей лично сопровождали программные дикторы – женщины и мужчины.
1: Диктор словно приходил в гости в каждый дом, и для хозяев это становилось настоящим праздником. Ведущие обращались к телезрителям, представляли следующий фильм, а в конце эфира желали спокойной ночи. Они не были бездушными чтецами текста. Для миллионов людей они воплощали человечность и культуру и становились подлинными членами семьи.
3: Этот уникальный феномен, переживший десятилетия, окончательно ушел в прошлое с наступлением нового тысячелетия. В 2004 году, с приходом агрессивного коммерческого стиля вещания и смены руководства, эра дикторов словацкого общественного телевидения навсегда канула в лету. Позже они еще изредка появлялись на экранах по праздникам. Но эпоху личного человеческого проводника по программе сменили быстрая графика, трейлеры и беспощадный тайминг современного медиа.
1: Важнейшей составляющей современного телевидения являются новостные и публицистические программы. История телевизионной журналистики началась 3 ноября 1956 года. Первые трансляции сопровождали массивные черно-белые камеры, короткая дневная программа и знаменитая настроечная таблица по ее окончании. Несмотря на скромные условия, телевидение быстро стало главным источником информации. 1968 год принес пражскую весну и оккупацию, во время которой редакторы работали в тайных студиях, рискуя собственной безопасностью. Подлинную свободу принес лишь ноябрь 1989 года, когда телевидение впервые показало в прямом эфире гражданские протесты и демократические перемены.
3: После образования независимой Словакии в 1993 году служба новостей строила собственную идентичность, отвечала на вызовы конкуренции и переходила на цифровые технологии. Вступление в Европейский Союз в 2004 году принесло первые крупные зарубежные трансляции. Современная эпоха началась в 2011 году, когда телевидение и радио объединили свои службы новостей в единое вещание РТВС. Пандемия COVID-19 стала для редакции испытанием на прочность, а в 2022 году появился круглосуточный информационный канал 24. Сегодняшние новости используют виртуальные студии, роботизированные камеры, телесуфлеры и мобильную журналистику. Один и тот же сюжет готовится сразу для телевидения, сайта и социальных сетей.
1: 2025 год принес новую перемену. Радио и телевидение были преобразованы в СТВР. Бренд изменился, однако миссия осталась прежней – быть источником проверенной информации. Сегодняшние новости выглядят словно кадры из фантастического фильма. Контраст с прошлым разителен. Некогда огромные камеры и кинокассеты, а сегодня техника 4К, цифровой монтаж и репортеры, ведущие прямые включения прямо с мобильного телефона.
3: Публицистика прошла схожий путь. От идеологических передач 50-х годов через послереволюционные дискуссии к современным расследовательским форматам. После 1989 года студии превратились в место, где в прямом эфире решалась судьба страны. Сегодня публицистика общественного вещания строится на принципе сбалансированности. В эпоху синтетического информационного смога проверенный факт ценится дороже, чем когда-либо прежде.
1: Публицистика общественного телевидения и радио охватывает все сферы жизни. От здравоохранения и социальных тем до культуры, науки, национальных меньшинств и туризма. Каждое направление – это самостоятельный мир, формировавший поколение зрителей и слушателей. Не менее важное место в телевизионном творчестве занимает документалистика. Документальное творчество с самого начала было одним из основополагающих столпов общественного телевидения. В первые десятилетия оно создавалось преимущественно в сотрудничестве с кинорежиссером.

0: но освободилась и открыла прежде запретные темы и забытые имена нашей истории.
1: Отдельная глава – это спортивное вещание.
0: Спортивные трансляции всегда были одними из самых ярких событий телевизионного вещания. Именно они объединяли целые страны. Еще в 60-е годы телевидение принесло незабываемые кадры чемпионата мира по футболу в Чили и хоккейного безумия в Гренобле. Голос Карла Поляка стал символом национальной гордости, а его комментарии по сей день принадлежат к ценнейшим сокровищам телевизионного архива.
1: 70-е годы принесли первые цветные трансляции с чемпионата мира в Высоких Татрах и эпоху Великих Побед – от Ондрея Непелы до триумфа на чемпионате Европы по футболу в Белграде.
0: Современную эпоху определяют феноменальные выступления Петра Сагана, Анастасии Кузьминой и олимпийское золото Петры Волховой. Телевидение присутствовало при всех этих мгновениях, и благодаря ему они стали частью нашей общей памяти.
1: Особое место принадлежит телевизионной драматургии. Словацкая телевизионная драматургия с самого начала была амбициозной и добивалась успехов на мировом уровне. Уже в 60-е годы наши постановки получали самые престижные награды – «Золотую нимфу» в Монте-Карло и «При Италии».
0: Феноменом стали «Братиславские понедельники» – студийные постановки, ради которых пустили улицы. «Антигона», «Меридиан», «Американская трагедия» по сей день принадлежат к вершинам телевизионного творчества. Сериалы «Виват Беневский» и «Тысячелетняя пчела» стали культурными вехами, а игравшие в них актеры – иконами своего поколения.
1: За всеми этими программами стояли и стоят яркие личности.
0: Без ярких личностей телевидение и радио остались бы лишь бездушной техникой. Душу в них вдохнули актрисы и актеры, ведущие и авторы, формировавшие нашу культуру и национальную идентичность. Опорой первых поколений были такие имена, как Пальо Белик, Андрей Багар, Стибор Фильчик и Йозеф Кронер. Личности, ставшие символами словацкого кино и телевизионной драматургии.
1: Благородством и безупречной подачей отличались Вильям Заборский, Микулаш Хуба и Юлиус Пантик. Сильные женские образы создавали Ганна Меличкова, Мария Кролевичева, Соня Валентова и Эва Кристинова. Незабываемые работы оставили сестры Эмилия и Магда Вашарьевы, Божидара Турзонова и Милка Зипкова.
0: 70-е и 80-е годы принадлежали звездам Штефану Кветику, Юраю Кукуре и Михалу Дочеломанскому. Юмор определяли Милан Ласица и Юлиус Сатинский, Мариан Лабуда и Франтишек Ди Барбора. Современную эпоху формировали Эмиль Хорват, Мартин Куба, Зузанна Кронерова, Камила Магалова и Диана Морова. А нынешнее поколение ведут Таня Паухофова, Роберт Рот, Милан Ондрик, Томаш Машталер и Ян Коленик. Каждая из этих личностей оставила след, выходящий далеко за пределы экрана. Благодаря им словацкое телевидение обладает собственным характером, лицом и неповторимыми историями.
1: Наиболее зрелищную часть выставки составляют экспонаты из телевизионного фонда декораций, костюмов и реквизита, который в телевизионном обиходе называют фондусом. Огромное хранилище костюмов, реквизита и мебели, которое помогает создателям воссоздавать атмосферу, среду и тончайшие детали каждого сюжета. Он начал формироваться в 70-х годах 20-го столетия и постепенно превратился в разветвленную систему депозитариев, где сегодня хранятся предметы из самых разных исторических эпох. Сегодня в нем насчитывается около 60 тысяч костюмов, более 100 тысяч реквизитных предметов и сотни единиц исторической мебели. Друзья, к сожалению, временные рамки программы не позволяют более детально рассказать о каждом разделе выставки, посвященной столетию радио и 70-летию телевидения. Если вдруг у кого-то из вас, наши уважаемые слушатели, появится такая возможность, непременно загляните в галерею «Перевернутой пирамиды». Выставка будет открыта до 3 ноября 2026 года.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что на следующей неделе страну посетит председатель Европейского совета Антонио Кошта, а главной темой переговоров станет европейский бюджет. Одновременно Фицо объявил о начале правительственного марафона. С 26 августа кабинет займется обсуждением большого пакета законопроектов, затем проведет выездное заседание в Кривани, а позже отправится в Глиник над Гроном, где планируется запуск возобновленного производства алюминия на предприятии «Словако». Завершится эта серия мероприятий участием в торжествах по случаю годовщины словацкого национального восстания в Банско-Быстрице. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в стране сохраняется застой экономического роста, хотя экономика по-прежнему остается в плюсе. При этом он назвал хорошей новостью то, что рост зарплат опережает инфляцию, а значит реальные доходы населения увеличиваются. По словам главы правительства, проблемы с темпами роста существовали и до мер бюджетной консолидации. Фицо также отметил, что Словакия остается одной из самых открытых и экспортно ориентированных экономик Европы и сильно зависит от ситуации в Германии, где, по его оценке, дела идут плохо. В этой связи он считает необходимым сосредоточиться на освоении европейских фондов и поиске новых инвесторов. Словацкие пожарные продолжают работу во Франции, где ищут скрытые и активные очаги возгорания, участвуют в их ликвидации и контролируют закрепленные за ними участки. По данным пожарно-спасательной службы, команда работает по циклу из 3 рабочих дней с последующим днем отдыха, который используется также для обслуживания и ремонта техники, а также проверки защитного снаряжения. Во время выполнения задач словацких спасателей посетил посол Словакии во Франции Ян Шот, поблагодаривший их за профессиональную работу и достойное представление страны. Центр научно-технической информации Словакии вошел в число учредителей нового европейского партнерства по устойчивому культурному наследию, которое открывает для словацких исследователей, университетов и культурных институций новые возможности международного сотрудничества и финансирования. Благодаря участию в инициативе Словакия сможет напрямую влиять на формирование европейской исследовательской повестки в сфере защиты культурного наследия, в том числе и от последствий климатических изменений. Мост Марии Валерии между словацким городом Штуро и венгерским Эстергомом на время стал открытой творческой площадкой, где вместе работали художники, фотографы и творческие сообщества с обеих сторон границы. Участники, как любители, так и профессионалы, создавали работы в общей атмосфере общения, вдохновения и обмена идеями, а центральной темой стала базилика Эстергома. Организаторы хотели не только объединить авторов из двух городов, но и показать публике разнообразие их творчества. Созданные на месте эскизы, этюды и другие работы представят на совместной выставке в 2026 году в рамках Дней Святого Иштвана. Последнее прощание с этнографом, исполнительницей народных песен, радиожурналисткой Дариной Лощаковой состоится 18 августа в 12:30 в крематории в Братиславе. Лощакова ушла из жизни 12 августа в возрасте 94 лет, оставив заметный след в словацкой культуре, фольклоре и радиовещании. Дарина Лощакова родилась в 1931 году в Твердошине, изучала музыковедение в университете Каменского и еще в студенческие годы была солисткой ансамбля «Лучница». С 1961 года она работала музыкальным редактором Чехословацкого радио в Братиславе, создала множество программ о народной музыке и сама прославилась как исполнительница особенно песен родной Аравы. Она записывалась для радио, телевидения и студий грамзаписи, снималась в фильмах, становилась лауреатом конкурса «При Братислава», а в 1975 году получила звание заслуженной артистки.
0: Тема дня.
1: Экологические организации, Всемирный фонд дикой природы Словакия и SOS BirdLife Словакия призвали власти подготовить качественный и основанный на данных национальный план восстановления природы. По их мнению, этот документ должен разрабатываться с участием профессионального сообщества, научных учреждений, органов местного самоуправления, землепользователей и других сторон, которых будущие меры непосредственно затронут. Первый проект плана Министерства окружающей среды Словакии должно направить в Европейскую комиссию все до 1 сентября. Представители природоохранных организаций подчеркивают, речь идет не просто о формальном исполнении европейского требования, а о стратегическом документе, который будет задавать рамки природоохранных мер в стране на десятилетия вперед. Как пояснила Марта Мутнянова из Всемирного фонда дикой природы, национальный план должен стать предложением самого государства о том, какие шаги оно намерено предпринять для улучшения состояния экосистем и биоразнообразия, а также для повышения способности страны адаптироваться к изменению климата. По ее словам, этот документ не следует воспринимать как очередную директиву, спущенную сверху. Напротив, его нужно создавать совместно, объединяя усилия внутри страны. В SOS BirdLife Словакия напоминают, что защита природы особенно важна на фоне неблагополучного состояния природной среды во всей Европе. По мнению организации, некачественный уход за природной средой негативно отражается и на других сферах деятельности, в том числе в сельском хозяйстве. Таким образом, восстановление природы является не только обязанностью, но и возможностью. Если удастся вернуть к жизни заросшие территории, где обитают редкие виды, это поможет одновременно восстановить пастбища, поддержать традиционный уклад и создать новые рабочие места. Представитель Всемирного фонда дикой природы Словакии Катарина Будковская также отмечает, что подготовка национального плана – это шанс сделать так, чтобы страна стала более устойчивой к рискам и кризисам, связанным с изменением климата. Она выразила надежду, что работа над документом будет сопровождаться широкой общественной дискуссией, и в ближайшие месяцы к ней подключат более широкий круг экспертов. Регламент Евросоюза о восстановлении природы стал первым общеевропейским правовым актом, который устанавливает юридически обязательные цели для стран-членов в этой сфере. Его задача – восстановить природные системы, укрепить их устойчивость и остановить дальнейшую деградацию. После оценки со стороны Европейской комиссии, страны ЕС должны завершить подготовку национальных планов к 2027 году. К 2030 году мерами по восстановлению должно быть охвачено не менее 20% суши и морей Евросоюза, а к 2050 году такие меры должны быть приняты для всех экосистем, которые в этом нуждаются. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Сегодня мы продолжим начатый на прошлой неделе рассказ о проходящей в галерее словацкого радио выставке, посвященной столетию радиовещания и 70-летию телевидения в Словакии. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Первую часть нашего повествования, развернутой в здании Словацкого радио в Братиславе выставки, посвященной столетию радио и 70-летию словацкого телевидения, мы закончили рассказом о Международном радио Словакии. Сегодня мы продолжим с упоминанием домашнего радиовещания, потому что дома ближе всего к вам радио «Регина». Радио «Регина» разделено на три студии – «Запад», «Центр» и «Восток», и по праву считается настоящим семейным радио. Здесь звучат программы о фольклоре, народных традициях, советы для садоводов, а также любимый воскресный сериал «Жизнь с ароматом ванили».
3: Если вам близки глубокие художественные переживания, вашим пристанищем станет «Радио Дивин» – уникальное пространство культуры, классической музыки и радиодрамы. «Жемчужины музыки» в живом исполнении представляет и симфонический оркестр Словацкого радио, который как раз вступает в свой почтенный 88-й концертный сезон.
1: Для молодой и альтернативной аудитории существует радио FM. Оно открывает и поддерживает новую словацкую музыку и ежегодно вручает престижные премии радио главы. Не забывают здесь и о самых маленьких. Цифровые каналы «Радио Литера» и «Радио Юниор» приносят сказки и литературу в цифровое пространство. Теперь обратимся к региональным студиям. Студия в Банской Бистрице – один из старейших региональных центров общественного вещания. Ее история началась в годы Словацкого национального восстания, когда 29 августа 1944 года в эфире зазвучал свободный словацкий передатчик «Голос сопротивления», два месяца несший людям правдивую информацию. Постоянное вещание возобновилось лишь в 1957 году, а несколько лет спустя на улице профессора Сары выросло новое здание. В 1966 году к радио присоединилась и телевизионная редакция. Самые драматичные минуты наступили в августе 1968 года, когда сотрудники, невзирая на оккупацию, продолжали подпольное вещание, рискуя собственной свободой.
3: Сегодня Банско-Быстрицкая студия – это дом радио «Регина Центр», живущего повседневной жизнью регионов. Именно здесь рождались передачи, которые сопровождают слушателей на протяжении поколений. В студии были созданы сотни радиоспектаклей. И десятилетиями здесь звучали «Быстрицкие колокола» – фестиваль популярной песни.
1: Не менее значительным было и телевизионное творчество. С 1990 года здесь создавались популярные телевизионные программы, а документальные фильмы из Бистрицы удостаивались престижных наград дома и за рубежом. Город стал и центром дубляжа. С 1975 года здесь создавались словацкие версии сказок, сериалов и детективов. И, наконец, о будущем. В 2024 году здесь открылся современный креативный центр «Артена», дающий простор созданию подкастов и новым технологиям.
3: История Кошицкой студии СТВР – это история всей Восточной Словакии, ее культуры, юмора, национальных меньшинств и богатого прошлого. Кошицы по праву гордятся первенством в радиовещании. Еще в 1925 году почтовые техники провели здесь первую в Словакии пробную трансляцию, а двумя годами позже из центра города началось регулярное вещание. В 1930 году радио обрело свою знаковую резиденцию – здание в стиле функционализма на улице Мойзесовой, которое остается его домом по сей день. Кошицкая студия была первопроходцем национального вещания. Здесь вышла в эфир первая словацкая радиопьеса, а ее сотрудники вписали себя в историю и в военные годы, когда именно здешняя техника позволила заработать свободному словацкому передатчику.
1: Работники Кошицкого радио даже попали в словацкую книгу рекордов, проведя трансляцию с Ломницкого пика, самой высокой точки, с которой в Словакии когда-либо велось вещание.
3: Телевизионная история Кошицы начинается в 1962 году. Первым лицом здешнего телевидения стала диктор Алжбета Штыркулова. А первой трансляцией – легендарный международный марафон мира. В студии начал свою карьеру Юрай Якубиско. Здесь создавались яркие документальные фильмы и культовые детские передачи. В 90-е годы студии Кошицы превратились в центр телевизионных развлечений. Позднее пришло нестареющее кафе «Славия», на сцене которого выступали крупнейшие звезды, в том числе Карл Готт.
1: В техническом отношении студия стала местом рождения мирового уникума. В 1970 году отсюда впервые в истории Чехословакии была проведена цветная трансляция. Давайте теперь поговорим о передачах для детей.
3: Творчество для детей всегда было одним из самых ценных сокровищ словацкого телевидения. Именно здесь рождались истории, которые с помощью анимации, кукол, музыки и неповторимых голосов формировали целые поколения. Первые сказки на ночь появились в 60-е годы. Однако идея настоящего вечерничка родилась в 1974 году. Несколькими годами позже добавилась его легендарная заставка с дедушкой и звездочками, по сей день старейшая на наших экранах.
1: 70-е и 80-е годы принесли золотой фонд анимации. Крепкую традицию заложили и документальные фильмы братьев Влахов, учившие детей познавать природу. После долгого перерыва анимация в полную силу вернулась в 2011 году. «Мими и Лиза», «Вебстеры» и полнометражные фильмы «Твоя земля» и «Тонко, Славка и волшебный фонарь» завоевали призы на престижных фестивалях от Берлина до Анси.
3: Детский мир, однако, не ограничивался анимацией. Кукольные передачи учили детей вести себя в повседневных ситуациях, прививали вежливость и развивали фантазию. «Мастер Н» принес занимательную науку, а сказки «Соль дороже золота», «Перинбаба», «Приключения Бамбулки» стали неотъемлемой частью семейных праздников. Словацкому телевидению удалось самое главное – говорить с маленьким зрителем с уважением, юмором и безграничной фантазией.
1: А теперь об истории словацкого телевидения.
3: Перед вами история, которая начала писаться в середине 50-х годов, когда в словацкие дома пришло новое чудо – телевизионный ящик. Ради него люди переставляли мебель в гостиных, крыши заполонили антенны, а семьи начали жить по строгому расписанию программ. Первая трансляция состоялась 3 ноября 1956 года. Студия занимала лишь несколько квадратных метров, но энтузиазм работавших в ней людей был огромным. Уже через несколько лет счет телезрителей шел на тысячи, а телевидение стало частью повседневной жизни.
1: Долгие годы вещание велось исключительно в прямом эфире, пока в 1966 году не пришла технологическая революция – телевизионная магнитная запись. С ростом амбиций росла и потребность в новом доме. После временных помещений на улице Зоховой и в здании Старого рынка началось строительство нового комплекса в Млынской долине. – В 1975 году появилось высотное здание, а в 1981 – крупнейшая телевизионная студия Чехословакии. Именно в этот период был создан золотой фонд словацкого телевидения.
3: Телевидение, однако, было не только культурным феноменом, но и свидетелем политических событий. В 1968 году цензура на мгновение исчезла, и авторы смогли говорить свободно. После оккупации они продолжали подпольное вещание из тайных гаражей, рискуя собственной судьбой. 20 лет спустя, в ноябре 1989 года, именно телевизионщики прорвали стену молчания и подарили стране первую свободную дискуссию бархат на революции. 90-е принесли сатиру, коммерческую конкуренцию и бурные перемены, кульминацией которых стал 28-й этаж.
1: Начало нового тысячелетия ознаменовалось приходом компьютеров, новыми форматами и борьбой за зрителя. 2004 год принес мегапроект «Словакия ищет суперзвезду», установивший рекорды по просмотрам. 6 лет спустя телевидение объединилось с радио. Возникла РТВС. Постепенно редакции покинули высотное здание, перешли на современные технологии и приняли единый визуальный стиль. Последние годы стали свидетелями рождения новых каналов – архивной тройки, РТВС «Спорт» и круглосуточного информационного канала «24». Несмотря на политическое давление и постоянные перемены, телевидение вновь завоевало доверие зрителей своими новостями, документальными фильмами и масштабными трансляциями исторических событий. Рассказывая о телевидении, невозможно не упомянуть о таком феномене, каковым являлись телевизионные дикторы.
3: Это были самые популярные женщины в стране. Элегантные, утонченные, с безупречной дикцией и прической по последней моде. Сегодня мы молниеносно переключаем каналы пультом. На экране светится цифровое программное меню. Но в прошлом все было иначе. Каждый вечер зрителей лично сопровождали программные дикторы – женщины и мужчины.
1: Диктор словно приходил в гости в каждый дом, и для хозяев это становилось настоящим праздником. Ведущие обращались к телезрителям, представляли следующий фильм, а в конце эфира желали спокойной ночи. Они не были бездушными чтецами текста. Для миллионов людей они воплощали человечность и культуру и становились подлинными членами семьи.
3: Этот уникальный феномен, переживший десятилетия, окончательно ушел в прошлое с наступлением нового тысячелетия. В 2004 году с приходом агрессивного коммерческого стиля вещания и смены руководства эра дикторов словацкого общественного телевидения навсегда канула в лету. Позже они еще изредка появлялись на экранах по праздникам. Но эпоху личного человеческого проводника по программе сменили быстрая графика, трейлеры и беспощадный тайминг современного медиа.
1: Важнейшей составляющей современного телевидения являются новостные и публицистические программы. История телевизионной журналистики началась 3 ноября 1956 года. Первые трансляции сопровождали массивные черно-белые камеры, короткая дневная программа и знаменитая настроечная таблица по ее окончании. Несмотря на скромные условия, телевидение быстро стало главным источником информации. 1968 год принес пражскую весну и оккупацию, во время которой редакторы работали в тайных студиях, рискуя собственной безопасностью. Подлинную свободу принес лишь ноябрь 1989 года, когда телевидение впервые показало в прямом эфире гражданские протесты и демократические перемены.
3: После образования независимой Словакии в 1993 году служба новостей строила собственную идентичность, отвечала на вызовы конкуренции и переходила на цифровые технологии. Вступление в Европейский Союз в 2004 году принесло первые крупные зарубежные трансляции. Современная эпоха началась в 2011 году, когда телевидение и радио объединили свои службы новостей в единое вещание РТВС. Пандемия COVID-19 стала для редакции испытанием на прочность, а в 2022 году появился круглосуточный информационный канал 24. Сегодняшние новости используют виртуальные студии, роботизированные камеры, телесуфлеры и мобильную журналистику. Один и тот же сюжет готовится сразу для телевидения, сайта и социальных сетей.
1: 2025 год принес новую перемену. Радио и телевидение были преобразованы в СТВР. Бренд изменился, однако миссия осталась прежней – быть источником проверенной информации. Сегодняшние новости выглядят словно кадры из фантастического фильма. Контраст с прошлым разителен. Некогда огромные камеры и кинокассеты, а сегодня техника 4К, цифровой монтаж и репортеры, ведущие прямые включения прямо с мобильного телефона.
3: Публицистика прошла схожий путь. От идеологических передач 50-х годов через послереволюционные дискуссии к современным расследовательским форматам. После 1989 года студии превратились в место, где в прямом эфире решалась судьба страны. Сегодня публицистика общественного вещания строится на принципе сбалансированности. В эпоху синтетического информационного смога проверенный факт ценится дороже, чем когда-либо прежде.
1: Публицистика общественного телевидения и радио охватывает все сферы жизни – от здравоохранения и социальных тем до культуры, науки, национальных меньшинств и туризма. Каждое направление – это самостоятельный мир, формировавший поколения зрителей и слушателей. Не менее важное место в телевизионном творчестве занимает документалистика. Документальное творчество с самого начала было одним из основополагающих столпов общественного телевидения. В первые десятилетия оно создавалось преимущественно в сотрудничестве с кинорежиссерами, которые и в стесненных условиях умели создавать сильные произведения. 60-е годы принесли коренной перелом. Авторы отказались от пафоса строительства светлого будущего и обратились к реальным проблемам – социальным темам и критике бюрократии. Престижной площадкой стал фестиваль «Арсфильм», где словацкие документальные фильмы регулярно удостаивались наград.
3: Эпоха нормализации принесла цензуру, и многие картины оказались в архивных хранилищах. Однако мастерам-документалистам все же удавалось создать работы, имевшие успех на международных фестивалях. После 1989 года документальное кино освободилось и открыло прежде запретные темы и забытые имена нашей истории.
1: Отдельная глава – это спортивное вещание.
3: Спортивные трансляции всегда были одними из самых ярких событий телевизионного вещания. Именно они объединяли целые страны. Еще в 60-е годы телевидение принесло незабываемые кадры чемпионата мира по футболу в Чили и хоккейного безумия в Гренобле. Голос Карла Поляка стал символом национальной гордости, а его комментарии по сей день принадлежат к ценнейшим сокровищам телевизионного архива.
1: 70-е годы.

0: добивалась успехов на мировом уровне. Уже в 60-е годы наши постановки получали самые престижные награды – «Золотую нимфу» в Монте-Карло и «При Италии».
1: Феноменом стали «Братиславские понедельники» – студийные постановки, ради которых пустили улицы. «Антигона», «Меридиан», «Американская трагедия» по сей день принадлежат к вершинам телевизионного творчества. Сериалы «Виват Беневский» и «Тысячелетняя пчела» стали культурными вехами, а игравшие в них актеры – иконами своего поколения.
0: За всеми этими программами стояли и стоят яркие личности.
1: Без ярких личностей телевидение и радио остались бы лишь бездушной техникой. Душу в них вдохнули актрисы и актеры, ведущие и авторы, формировавшие нашу культуру и национальную идентичность. Опорой первых поколений были такие имена, как Пальо Белик, Андрей Багар, Стибор Фильчик и Йозеф Кронер. Личности, ставшие символами словацкого кино и телевизионной драматургии.
0: Благородством и безупречной подачей отличались Вильям Заборский, Микулаш Хуба и Юлиус Пантик. Сильные женские образы создавали Ганна Мелечкова, Мария Кролевичева, Соня Валентова и Эва Кристинова. Незабываемые работы оставили сестры Эмилия и Магда Вашаревы, Божидара Турзонова и Милка Зипкова.
1: 70-е и 80-е годы принадлежали звездам Штефану Кветику, Юраю Кукуре и Михалу Дочеломанскому. Юмор определяли Милан Ласице и Юлиус Сатинский, Марьян Лабуда и Франтишек Ди Барбора. Современную эпоху формировали Эмиль Хорват, Мартин Куба, Зузанна Кронерова, Камила Магалова и Диана Морова. А нынешнее поколение ведут Таня Паухофова, Роберт Рот, Милан Ондрик, Томаш Машталер и Ян Коленик. Каждая из этих личностей оставила след, выходящий далеко за пределы экрана. Благодаря им словацкое телевидение обладает собственным характером, лицом и неповторимыми историями.
0: Наиболее зрелищную часть выставки составляют экспонаты из телевизионного фонда декораций, костюмов и реквизита, который в телевизионном обиходе называют фундусом. Огромное хранилище костюмов, реквизита и мебели, которое помогает создателям воссоздавать атмосферу, среду и тончайшие детали каждого сюжета. Он начал формироваться в 70-х годах 20-го столетия и постепенно превратился в разветвленную систему депозитариев, где сегодня хранятся предметы из самых разных исторических эпох. Сегодня в нем насчитывается около 60 тысяч костюмов, более 100 тысяч реквизитных предметов и сотни единиц исторической мебели. Друзья, к сожалению, временные рамки программы не позволяют более детально рассказать о каждом разделе выставки, посвященной столетию радио и 70-летию телевидения. Если вдруг у кого-то из вас, наши уважаемые слушатели, появится такая возможность, непременно загляните в галерею «Перевернутой пирамиды». Выставка будет открыта до 3 ноября 2026 года.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.

0: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что на следующей неделе страну посетит председатель Европейского совета Антонио Кошта, а главной темой переговоров станет европейский бюджет. Одновременно Фицо объявил о начале правительственного марафона. С 26 августа кабинет займется обсуждением большого пакета законопроектов, затем проведет выездное заседание в Кривани, а позже отправится в Глиник над Гроном, где планируется запуск возобновленного производства алюминия на предприятии «Словалко». Завершится эта серия мероприятий участием в торжествах по случаю годовщины словацкого национального восстания в Банско-Быстрице. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в стране сохраняется застой экономического роста, хотя экономика по-прежнему остается в плюсе. При этом он назвал хорошей новостью то, что рост зарплат опережает инфляцию, а значит реальные доходы населения увеличиваются. По словам главы правительства, проблемы с темпами роста существовали и до мер бюджетной консолидации. Фицо также отметил, что Словакия остается одной из самых открытых и экспортно ориентированных экономик Европы и сильно зависит от ситуации в Германии, где, по его оценке, дела идут плохо. В этой связи он считает необходимым сосредоточиться на освоении европейских фондов и поиске новых инвесторов. Словацкие пожарные продолжают работу во Франции, где ищут скрытые и активные очаги возгорания, участвуют в их ликвидации и контролируют закрепленные за ними участки. По данным пожарно-спасательной службы, команда работает по циклу из 3 рабочих дней с последующим днем отдыха, который используется также для обслуживания и ремонта техники, а также проверки защитного снаряжения. Во время выполнения задач словацких спасателей посетил посол Словакии во Франции Ян Шот, поблагодаривший их за профессиональную работу и достойное представление страны. Центр научно-технической информации Словакии вошел в число учредителей нового европейского партнерства по устойчивому культурному наследию, которое открывает для словацких исследователей, университетов и культурных институций новые возможности международного сотрудничества и финансирования. Благодаря участию в инициативе Словакия сможет напрямую влиять на формирование европейской исследовательской повестки в сфере защиты культурного наследия, в том числе и от последствий климатических изменений. Мост Марии Валерии между словацким городом Штуро и венгерским Эстергомом на время стал открытой творческой площадкой, где вместе работали художники, фотографы и творческие сообщества с обеих сторон границы. Участники, как любители, так и профессионалы, создавали работы в общей атмосфере общения, вдохновения и обмена идеями, а центральной темой стала базилика Эстергома. Организаторы хотели не только объединить авторов из двух городов, но и показать публике разнообразие их творчества. Созданные на месте эскизы, этюды и другие работы представят на совместной выставке в 2026 году в рамках Дней Святого Иштвана. Последнее прощание с этнографом, исполнительницей народных песен, радиожурналисткой Дариной Лощаковой состоится 18 августа в 12:30 в крематории в Братиславе. Лощакова ушла из жизни 12 августа в возрасте 94 лет, оставив заметный след в словацкой культуре, фольклоре и радиовещании. Дарина Лощакова родилась в 1931 году в Твердошине, изучала музыковедение в университете Каменского и еще в студенческие годы была солисткой ансамбля «Лучница». С 1961 года она работала музыкальным редактором чехословацкого радио в Братиславе, создала множество программ о народной музыке и сама прославилась как исполнительница особенно песен родной Аравы. Она записывалась для радио, телевидения и студий грамзаписи, снималась в фильмах, становилась лауреатом конкурса «При Братислава», а в 1975 году получила звание заслуженной артистки.
1: Тема дня.
0: Экологические организации, Всемирный фонд дикой природы Словакия и SOS BirdLife Словакия призвали власти подготовить качественный и основанный на данных национальный план восстановления природы. По их мнению, этот документ должен разрабатываться с участием профессионального сообщества, научных учреждений, органов местного самоуправления, землепользователей и других сторон, которых будущие меры непосредственно затронут. Первый проект плана Министерства окружающей среды Словакии должно направить в Европейскую комиссию до 1 сентября. Представители природоохранных организаций подчеркивают, речь идет не просто о формальном исполнении европейского требования, а о стратегическом документе, который будет задавать рамки природоохранных мер в стране на десятилетия вперед. Как пояснила Марта Мутнянова из Всемирного фонда дикой природы, национальный план должен стать предложением самого государства о том, какие шаги оно намерено предпринять для улучшения состояния экосистем и биоразнообразия, а также для повышения способности страны страны адаптироваться к изменению климата. По ее словам, этот документ не следует воспринимать как очередную директиву, спущенную сверху. Напротив, его нужно создавать совместно, объединяя усилия внутри страны. В SOS BirdLife Словакия напоминают, что защита природы особенно важна на фоне неблагополучного состояния природной среды во всей Европе. По мнению организации, некачественный уход за природной средой негативно отражается и на других сферах деятельности, в том числе в сельском хозяйстве. Таким образом, восстановление природы является не только обязанностью, но и возможностью. Если удастся вернуть к жизни заросшие территории, где обитают редкие виды, это поможет одновременно восстановить пастбища, поддержать традиционный уклад и создать новые рабочие места. Представитель Всемирного фонда дикой природы Словакии Катарина Будковская также отмечает, что подготовка национального плана – это шанс сделать так, чтобы страна стала более устойчивой к рискам и кризисам, связанным с изменением климата. Она выразила надежду, что работа над документом будет сопровождаться широкой общественной дискуссией, и в ближайшие месяцы к ней подключат более широкий круг экспертов. Регламент Евросоюза о восстановлении природы стал первым общеевропейским правовым актом, который устанавливает юридически обязательные цели для стран-членов в этой сфере. Его задача – восстановить природные системы, укрепить их устойчивость и остановить дальнейшую деградацию. После оценки со стороны Европейской комиссии, страны ЕС должны завершить подготовку национальных планов к 2027 году. К 2030 году мерами по восстановлению должно быть охвачено не менее 20% суши и морей Евросоюза, а к 2050 году такие меры должны быть приняты для всех экосистем, которые в этом нуждаются. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Сегодня мы продолжим начатый на прошлой неделе рассказ о проходящей в галерее словацкого радиовыставки, посвященной столетию радиовещания и 70-летию телевидения в Словакии. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
0: Первую часть нашего повествования, развернутой в здании Словацкого радио в Братиславе выставки, посвященной столетию радио и 70-летию словацкого телевидения, мы закончили рассказом о Международном радио Словакии. Сегодня мы продолжим с упоминанием домашнего радиовещания, потому что дома ближе всего к вам радио «Регина». Радио «Регина» разделено на три студии – «Запад», «Центр» и «Восток», и по праву считается настоящим семейным радио. Здесь звучат программы о фольклоре, народных традициях, советы для садоводов, а также любимый воскресный сериал «Жизнь с ароматом ванили».
3: Если вам близки глубокие художественные переживания, вашим пристанищем станет «Радио Дивин» – уникальное пространство культуры, классической музыки и радиодрамы. «Жемчужины музыки» в живом исполнении представляет и симфонический оркестр Словацкого радио, который как раз вступает в свой почтенный 88-й концертный сезон.
0: Для молодой и альтернативной аудитории существует радио FM. Оно открывает и поддерживает новую словацкую музыку и ежегодно вручает престижные премии радиоглавы. Не забывают здесь и о самых маленьких. Цифровые каналы «Радио Литера» и «Радио Юниор» приносят сказки и литературу в цифровое пространство. Теперь обратимся к региональным студиям. Студия в Банской Бистрице – один из старейших региональных центров общественного вещания. Ее история началась в годы Словацкого национального восстания, когда 29 августа 1944 года в эфире зазвучал свободный словацкий передатчик «Голос сопротивления», два месяца несший людям правдивую информацию. Постоянное вещание возобновилось лишь в 1957 году, а несколько лет спустя на улице профессора Сары выросло новое здание. В 1966 году к радио присоединилась и телевизионная редакция. Самые драматичные минуты наступили в августе 1968 года, когда сотрудники, невзирая на оккупацию, продолжали подпольное вещание, рискуя собственной свободой.
3: Сегодня Банско-Быстрицкая студия – это дом радио «Регина-центр», живущего повседневной жизнью регионов. Именно здесь рождались передачи, которые сопровождают слушателей на протяжении поколений. В В студии были созданы сотни радиоспектаклей. И десятилетиями здесь звучали «Быстрицкие колокола» – фестиваль популярной песни.
0: Не менее значительным было и телевизионное творчество. С 1990 года здесь создавались популярные телевизионные программы, а документальные фильмы из Бистрицы удостаивались престижных наград дома и за рубежом. Город стал и центром дубляжа. С 1975 года здесь создавались словацкие версии сказок, сериалов и детективов. И, наконец, о будущем. В 2024 году здесь открылся современный креативный центр «Артена», дающий простор созданию подкастов и новым технологиям.
3: История Кошицкой студии СТВР – это история всей Восточной Словакии, ее культуры, юмора, национальных меньшинств и богатого прошлого. Кошицы по праву гордятся первенством в радиовещании. Еще в 1925 году почтовые техники провели здесь первую в Словакии пробную трансляцию, а двумя годами позже из центра города началось регулярное вещание. В 1930 году радио обрело свою знаковую резиденцию – здание в стиле функционализма на улице Мойзесовой, которое остается его домом по сей день. Кошицкая студия была первопроходцем национального вещания. Здесь вышла в эфир первая словацкая радиопьеса, а ее сотрудники вписали себя в историю и в военные годы, когда именно здешняя техника позволила заработать свободному словацкому передатчику.
0: Работники Кошицкого радио даже попали в словацкую книгу рекордов, проведя трансляцию с Ломницкого пика, самой высокой точки, с которой в Словакии когда-либо велось вещание.
3: Телевизионная история Кошицы начинается в 1962 году. Первым лицом здешнего телевидения стала диктор Алжбета Штыркулова. А первой трансляции – легендарный международный марафон мира. В студии начал свою карьеру Юра Якубиско. Здесь создавались яркие документальные фильмы и культовые детские передачи. В 90-е годы студии Кошицы превратились в центр телевизионных развлечений. Позднее пришло нестареющее кафе «Славия», на сцене которого выступали крупнейшие звезды, в том числе Карл Готф.
0: В техническом отношении студия стала местом рождения мирового уникума. В 1970 году отсюда впервые в истории Чехословакии была проведена цветная трансляция. Давайте теперь поговорим о передачах для детей.
3: Творчество для детей всегда было одним из самых ценных сокровищ словацкого телевидения. Именно здесь рождались истории, которые с помощью анимации, кукол, музыки и неповторимых голосов формировали целые поколения. Первые сказки на ночь появились в 60-е годы. Однако идея настоящего вечерничка родилась в 1974 году. Несколькими годами позже добавилась его легендарная заставка с дедушкой и звездочками, по сей день старейшая на наших экранах.
0: 70-е и 80-е годы принесли золотой фонд анимации. Крепкую традицию заложили и документальные фильмы братьев Влахов, учившие детей познавать природу. После долгого перерыва анимация в полную силу вернулась в 2011 году. «Мими и Лиза», «Вебстеры» и полнометражные фильмы «Твоя земля» и «Тонко, Славка и волшебный фонарь» завоевали призы на престижных фестивалях от Берлина до Анси.
3: Детский мир, однако, не ограничивался анимацией. Кукольные передачи учили детей вести себя в повседневных ситуациях, прививали вежливость и развивали фантазию. «Мастер Н» принес занимательную науку, а сказки «Соль дороже золота», «Перинбаба», «Приключения Бамбулки» стали неотъемлемой частью семейных праздников. Словацкому телевидению удалось самое главное – говорить с маленьким зрителем с уважением, юмором и безграничной фантазией.
0: А теперь об истории словацкого телевидения.
3: Перед вами история, которая начала писаться в середине 50-х годов, когда в словацкие дома пришло новое чудо – телевизионный ящик. Ради него люди переставляли мебель в гостиных, крыши заполонили антенны, а семьи начали жить по строгому расписанию программ. Первая трансляция состоялась 3 ноября 1956 года. Студия занимала лишь несколько квадратных метров, но энтузиазм работавших в ней людей был огромным. Уже через несколько лет счет телезрителей шел на тысячи, а телевидение стало частью повседневной жизни.
0: Долгие годы вещание велось исключительно в прямом эфире, пока в 1966 году не пришла технологическая революция – телевизионная магнитная запись. С ростом амбиций росла и потребность в новом доме. После временных помещений на улице Зоховой и в здании Старого рынка началось строительство нового комплекса в Млынской долине. – В 1975 году появилось высотное здание, а в 1981 – крупнейшая телевизионная студия Чехословакии. Именно в этот период был создан Золотой фонд словацкого телевидения.
3: Телевидение, однако, было не только культурным феноменом, но и свидетелем политических событий. В 1968 году цензура на мгновение исчезла, и авторы смогли говорить свободно. После оккупации они продолжали подпольное вещание из тайных гаражей, рискуя собственной судьбой. 20 лет спустя, в ноябре 1989 года, именно телевизионщики прорвали стену молчания и подарили стране первую свободную дискуссию бархатной революции. 90-е принесли сатиру, коммерческую конкуренцию и бурные перемены, кульминацией которых стал 28-й этаж.
0: Начало нового тысячелетия ознаменовалось приходом компьютеров, новыми форматами и борьбой за зрителя. 2004 год принес мегапроект «Словакия ищет суперзвезду», установивший рекорды по просмотрам. 6 лет спустя телевидение объединилось с радио. Возникла РТВС. Постепенно редакции покинули высотное здание, перешли на современные технологии и приняли единый визуальный стиль. Последние годы стали свидетелями рождения новых каналов – архивной тройки, РТВС «Спорт» и круглосуточного информационного канала 24. Несмотря на политическое давление и постоянные перемены, телевидение вновь завоевало доверие зрителей своими новостями, документальными фильмами и масштабными трансляциями исторических событий. Рассказывая о телевидении, невозможно не упомянуть о таком феномене, каковым являлись телевизионные дикторы.
3: Это были самые популярные женщины в стране, элегантные, утонченные, с безупречной дикцией и прической по последней моде. Сегодня мы молниеносно переключаем каналы пультом. На экране светится цифровое программное меню. Но в прошлом все было иначе. Каждый вечер зрителей лично сопровождали программные дикторы – женщины и мужчины.
0: Диктор словно приходил в гости в каждый дом, и для хозяев это становилось настоящим праздником. Ведущие обращались к телезрителям, представляли следующий фильм, а в конце эфира желали спокойной ночи. Они не были бездушными чтецами текста. Для миллионов людей они воплощали человечность и культуру и становились подлинными членами семьи.
3: Этот уникальный феномен, переживший десятилетия, окончательно ушел в прошлое с наступлением нового тысячелетия. В 2004 году, с приходом агрессивного коммерческого стиля вещания и смены руководства, эра дикторов словацкого общественного телевидения навсегда канула в лету. Позже они еще изредка появлялись на экранах по праздникам. Но эпоху личного человеческого проводника по программе сменили быстрая графика, трейлеры и беспощадный тайминг современного медиа.
0: Важнейшей составляющей современного телевидения являются новостные и публицистические программы. История телевизионной журналистики началась 3 ноября 1956 года. Первые трансляции сопровождали массивные черно-белые камеры, короткая дневная программа и знаменитая настроечная таблица по ее окончании. Несмотря на скромные условия, телевидение быстро стало главным источником информации. 1968 год принес пражскую весну и оккупацию, во время которой редакторы работали в тайных студиях, рискуя собственной безопасностью. Подлинную свободу принес лишь ноябрь 1989 года, когда телевидение впервые показало в прямом эфире гражданские протесты и демократические перемены.
3: После образования независимой Словакии в 1993 году служба новостей строила собственную идентичность, отвечала на вызовы конкуренции и переходила на цифровые технологии. Вступление в Европейский Союз в 2004 году принесло первые крупные зарубежные трансляции. Современная эпоха началась в 2011 году, когда телевидение и радио объединили свои службы новостей в единое вещание РТВС. Пандемия COVID-19 стало для редакции испытанием на прочность. А в 2022 году появился круглосуточный информационный канал «24». Сегодняшние новости используют виртуальные студии, роботизированные камеры, телесуфлеры и мобильную журналистику. Один и тот же сюжет готовится сразу для телевидения, сайта и социальных сетей.
0: 2025 год принес новую перемену. Радио и телевидение были преобразованы в СТВР. Бренд изменился, однако миссия осталась прежней – быть источником проверенной информации. Сегодняшние новости выглядят словно кадры из фантастического фильма. Контраст с прошлым разителен. Некогда огромные камеры и кинокассеты, а сегодня техника 4К, цифровой монтаж и репортеры, ведущие прямые включения прямо с мобильного телефона.
3: Публицистика прошла схожий путь. От идеологических передач 50-х годов через послереволюционные дискуссии к современным расследовательским форматам. После 1989 года студии превратились в место, где в прямом эфире решалась судьба страны. Сегодня публицистика общественного вещания строится на принципе сбалансированности. В эпоху синтетического информационного смога проверенный факт ценится дороже, чем когда-либо прежде.
0: Публицистика общественного телевидения и радио охватывает все сферы жизни. От здравоохранения и социальных тем до культуры, науки, национальных меньшинств и туризма. Каждое направление – это самостоятельный мир, формировавший поколения зрителей и слушателей. Не менее важное место в телевизионном творчестве занимает документалистика. Документальное творчество с самого начала было одним из основополагающих столпов общественного телевидения. В первые десятилетия оно создавалось преимущественно в сотрудничестве с кинорежиссерами, которые в стесненных условиях умели создавать сильные произведения. 60-е годы принесли коренной перелом. Авторы отказались от пафоса строительства светлого будущего и обратились к реальным проблемам – социальным темам и критике бюрократии. Престижной площадкой стал фестиваль «Арсфильм», где словацкие документальные фильмы регулярно удостаивались наград.
3: Эпоха нормализации принесла цензуру, и многие картины оказались в архивных хранилищах. Однако мастерам-документалистам все же удавалось создать работы, имевшие успех на международных фестивалях. После 1989 года документальное кино освободилось и открыло прежде запретные темы и забытые имена нашей истории.
0: Отдельная глава – это спортивное вещание.
3: Спортивные трансляции всегда были одними из самых ярких событий телевизионного вещания. Именно они объединяли целые страны. Еще в 60-е годы телевидение принесло незабываемые кадры чемпионата мира по футболу в Чили и хоккейного безумия в Гренобле. Голос Карла Поляка стал символом национальной гордости, а его комментарии по сей день принадлежат к ценнейшим сокровищам телевизионного архива.
0: 70-е годы принесли первые цветные трансляции с чемпионата мира в Высоких Татрах и эпоху Великих Побед. От Ондрея Непелы до триумфа на чемпионате Европы по футболу в Белграде.
3: Современную эпоху определяют феноменальные выступления Петра Сагана, Анастасии Кузьминой и олимпийское золото Петры Волховой. Телевидение присутствовало при всех этих мгновениях, и благодаря ему они стали частью нашей общей памяти.
0: Особое место принадлежит телевизионной драматургии. Словацкая телевизионная драматургия с самого начала была амбициозной и добивалась успехов на мировом уровне. Уже в 60-е годы наши постановки получали самые престижные награды – «Золотую нимфу» в Монте-Карло и «При Италии».
3: Феноменом стали «Братиславские понедельники» – студийные постановки, ради которых пустили улицы. «Антигона», «Меридиан», «Американская трагедия» по сей день принадлежат к вершинам телевизионного творчества. Сериалы «Виват Беневский» и «Тысячелетняя пчела» стали культурными вехами, а игравшие в них актеры – иконами своего поколения.
0: За всеми этими программами стояли и стоят яркие личности.
3: Без ярких личностей телевидение и радио остались бы лишь бездушной техникой. Душу в них вдохнули актрисы и актеры, ведущие и авторы, формировавшие нашу культуру и национальную идентичность. опорой первых поколений были такие имена, как Пальо Белик, Андрей Багар, Стибор Фильчик и Йозеф Кронер – личности, ставшие символами словацкого кино и телевизионной драматургии.
0: Благородством и безупречной подачей отличались Вильям Заборский, Микулаш Хуба и Юлиус Пантик. Сильные женские образы создавали Ганна Меличкова, Мария Кролевичева, Соня Валентова и Эва Кристинова. Незабываемые работы оставили сестры Эмилия и Магда Вашаревы, Божидара Турзонова и Милка Зипкова.
3: 70-е и 80-е годы принадлежали звездам Штефану Кветику, Юраю Кукуре и Михалу Дочеломанскому. Юмор определяли Милан Ласица и Юлиус Сатинский, Марьян Лабуда и Франтишек Ди Барбора. Современную эпоху формировали Эмиль Хорват, Мартин Куба, Зузанна Кронерова, Камила Магалова и Диана Морова. А нынешнее поколение ведут Таня Паухофова, Роберт Рот, Милан Ондрик, Томаш Машталер и Ян Коленик. Каждая из этих личностей оставила след, выходящий далеко за пределы экрана. Благодаря им словацкое телевидение обладает собственным характером, лицом и неповторимыми историями.
0: Наиболее зрелищную часть выставки составляют экспонаты из телевизионного фонда декораций, костюмов и реквизита, который в телевизионном обиходе называют фондусом. Огромное хранилище костюмов, реквизита и мебели, которое помогает создателям воссоздавать атмосферу, среду и тончайшие детали каждого сюжета. Он начал формироваться в 70-х годах 20-го столетия и постепенно превратился в разветвленную систему депозитариев, где сегодня хранятся предметы из самых разных исторических эпох. Сегодня в нем насчитывается около 60 тысяч костюмов, более 100 тысяч реквизитных предметов и сотни единиц исторической мебели. Друзья, к сожалению, временные рамки программы не позволяют более детально рассказать о каждом разделе выставки, посвященной столетию радио и 70-летию телевидения. Если вдруг у кого-то из вас, наши уважаемые слушатели, появится такая возможность, непременно загляните в галерею «Перевернутой пирамиды». Выставка будет открыта до 3 ноября 2026 года.
2: Словацкое радио «100 лет в эфире».
0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что на следующей неделе страну посетит председатель Европейского совета Антонио Кошта, а главной темой переговоров станет европейский бюджет. Одновременно Фицо объявил о начале правительственного марафона. С 26 августа кабинет займется обсуждением большого пакета законопроектов, затем проведет выездное заседание в Кривани, а позже отправится в Глиник над Гроном, где планируется запуск возобновленного производства алюминия на предприятии «Словако». Завершится эта серия мероприятий участием в торжествах по случаю годовщины словацкого национального восстания в Банско-Быстрице. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в стране сохраняется застой экономического роста, хотя экономика по-прежнему остается в плюсе. При этом он назвал хорошей новостью то, что рост зарплат опережает инфляцию, а значит реальные доходы населения увеличиваются. По словам главы правительства, проблемы с темпами роста существовали и до мер бюджетной консолидации. Фицо также отметил, что Словакия остается одной из самых открытых и экспортно ориентированных экономик Европы и сильно зависит от ситуации в Германии, где, по его оценке, дела идут плохо. В этой связи он считает необходимым сосредоточиться на освоении европейских фондов и поиске новых инвесторов. Словацкие пожарные продолжают работу во Франции, где ищут скрытые и активные очаги возгорания, участвуют в их ликвидации и контролируют закрепленные за ними участки. По данным пожарно-спасательной службы, команда работает по циклу из 3 рабочих дней с последующим днем отдыха, который используется также для обслуживания и ремонта техники, а также проверки защитного снаряжения. Во время выполнения задач словацких спасателей посетил посол Словакии во Франции Ян Шот, поблагодаривший их за профессиональную работу и достойное представление страны. Центр научно-технической информации Словакии вошел в число учредителей нового европейского партнерства по устойчивому культурному наследию, которое открывает для словацких исследователей, университетов и культурных институций новые возможности международного сотрудничества и финансирования. Благодаря участию в инициативе Словакия сможет напрямую влиять на формирование европейской исследовательской повестки в сфере защиты культурного наследия, в том числе и от последствий климатических изменений. Мост Марии Валерии между словацким городом Штуро и венгерским Эстергомом на время стал открытой творческой площадкой, где вместе работали художники, фотографы и творческие сообщества с обеих сторон границы. Участники, как любители, так и профессионалы, создавали работы в общей атмосфере общения, вдохновения и обмена идеями, а центральной темой стала базилика Эстергома. Организаторы хотели не только объединить авторов из двух городов, но и показать публике разнообразие их творчества. Созданные на месте эскизы, этюды и другие работы представят на совместной выставке в 2026 году в рамках Дней Святого Иштвана. Последнее прощание с этнографом, исполнительницей народных песен, радиожурналисткой Дариной Лощаковой состоится 18 августа в 12:30 в крематории в Братиславе. Лощакова ушла из жизни 12 августа в возрасте 94 лет, оставив заметный след в словацкой культуре, фольклоре и радиовещании. Дарина Лощакова родилась в 1931 году в Твердошине, изучала музыковедение в университете Каменского и еще в студенческие годы была солисткой ансамбля «Лучница». С 1961 года она работала музыкальным редактором Чехословацкого радио в Братиславе, создала множество программ о народной музыке и сама прославилась как исполнительница особенно песен родной Аравы. Она записывалась для радио, телевидения и студий грамзаписи, снималась в фильмах, становилась лауреатом конкурса «При Братислава», а в 1975 году получила звание заслуженной артистки.
0: Тема дня.
1: Экологические организации, Всемирный фонд дикой природы Словакия и SOS BirdLife Словакия призвали власти подготовить качественный и основанный на данных национальный план восстановления природы. По их мнению, этот документ должен разрабатываться с участием профессионального сообщества, научных учреждений, органов местного самоуправления, землепользователей и других сторон, которых будущие меры непосредственно затронут. Первый проект плана Министерства окружающей среды Словакии должно направить в Европейскую комиссию все до 1 сентября. Представители природоохранных организаций подчеркивают, речь идет не просто о формальном исполнении европейского требования, а о стратегическом документе, который будет задавать рамки природоохранных мер в стране на десятилетия вперед. Как пояснила Марта Мутнянова из Всемирного фонда дикой природы, национальный план должен стать предложением самого государства о том, какие шаги оно намерено предпринять для улучшения состояния экосистем и биоразнообразия, а также для повышения способности страны адаптироваться к изменению климата. По ее словам, этот документ не следует воспринимать как очередную директиву, спущенную сверху. Напротив, его нужно создавать совместно, объединяя усилия внутри страны. В SOS BirdLife Словакия напоминают, что защита природы особенно важна на фоне неблагополучного состояния природной среды во всей Европе. По мнению организации, некачественный уход за природной средой негативно отражается и на других сферах деятельности, в том числе в сельском хозяйстве. Таким образом, восстановление природы является не только обязанностью, но и возможностью. Если удастся вернуть к жизни заросшие территории, где обитают редкие виды, это поможет одновременно восстановить пастбища, поддержать традиционный уклад и создать новые рабочие места. Представитель Всемирного фонда дикой природы Словакии Катарина Будковская также отмечает, что подготовка национального плана – это шанс сделать так, чтобы страна стала более устойчивой к рискам и кризисам, связанным с изменением климата. Она выразила надежду, что работа над документом будет сопровождаться широкой общественной дискуссией, и в ближайшие месяцы к ней подключат более широкий круг экспертов. Регламент Евросоюза о восстановлении природы стал первым общеевропейским правовым актом, который устанавливает юридически обязательные цели для стран-членов в этой сфере. Его задача – восстановить природные системы, укрепить их устойчивость и остановить дальнейшую деградацию. После оценки со стороны Европейской комиссии, страны ЕС должны завершить подготовку национальных планов к 2027 году. К 2030 году мерами по восстановлению должно быть охвачено не менее 20% суши морей Евросоюза, а к 2050 году такие меры должны быть приняты для всех экосистем, которые в этом нуждаются. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Сегодня мы продолжим начатый на прошлой неделе рассказ о проходящей в галерее словацкого радио выставке, посвященной столетию радиовещания и 70-летию телевидения в Словакии. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
2: Словацкое радио 100 лет в эфире.
1: Первую часть нашего повествования, развернутой в здании Словацкого радио в Братиславе выставки, посвященной столетию радио и 70-летию словацкого телевидения, мы закончили рассказом о Международном радио Словакии. Сегодня мы продолжим с упоминанием домашнего радиовещания, потому что дома ближе всего к вам радио «Регина». Радио «Регина» разделено на три студии – «Запад», «Центр» и «Восток», и по праву считается настоящим семейным радио. Здесь звучат программы о фольклоре, народных традициях, советы для садоводов, а также любимый воскресный сериал «Жизнь с ароматом ванили».
3: Если вам близки глубокие художественные переживания, вашим пристанищем станет «Радио Дивин» – уникальное пространство культуры, классической музыки и радиодрамы. «Жемчужины музыки» в живом исполнении представляет и симфонический оркестр Словацкого радио, который как раз вступает в свой почтенный 88-й концертный сезон.
1: Для молодой и альтернативной аудитории существует радио FM. Оно открывает и поддерживает новую словацкую музыку и ежегодно вручает престижные премии радиоглавы. Не забывают здесь и о самых маленьких. Цифровые каналы «Радио Литера» и «Радио Юниор» приносят сказки и литературу в цифровое пространство. Теперь обратимся к региональным студиям. Студия в Банской Бистрице – один из старейших региональных центров общественного вещания. Ее история началась в годы Словацкого национального восстания, когда 29 августа 1944 года в эфире зазвучал свободный словацкий передатчик «Голос сопротивления», два месяца несший людям правдивую информацию. Постоянное вещание возобновилось лишь в 1957 году, а несколько лет спустя на улице профессора Сары выросло новое здание. В 1966 году к радио присоединилась и телевизионная редакция. Самые драматичные минуты наступили в августе 1968 года, когда сотрудники, невзирая на оккупацию, продолжали подпольное вещание, рискуя собственной свободой.
3: Сегодня Банско-Быстрицкая студия – это дом радио «Регина-центр», живущего повседневной жизнью регионов. Именно здесь рождались передачи, которые сопровождают слушателей на протяжении поколений. В студии были созданы сотни радиоспектаклей. И десятилетиями здесь звучали «Быстрицкие колокола» – фестиваль популярной песни.
1: Не менее значительным было и телевизионное творчество. С 1990 года здесь создавались популярные телевизионные программы, а документальные фильмы из Бистрицы удостаивались престижных наград дома и за рубежом. Город стал и центром дубляжа. С 1975 года здесь создавались словацкие версии сказок, сериалов и детективов. И, наконец, о будущем. В 2024 году здесь открылся современный креативный центр «Артена», дающий простор созданию подкастов и новым технологиям.
3: История Кошицкой студии СТВР – это история всей Восточной Словакии, ее культуры, юмора, национальных меньшинств и богатого прошлого. Кошицы по праву гордятся первенством в радиовещании. Еще в 1925 году почтовые техники провели здесь первую в Словакии пробную трансляцию, а двумя годами позже из центра города началось регулярное вещание. В 1930 году радио обрело свою знаковую резиденцию – здание в стиле функционализма на улице Мойзесовой, которое остается его домом по сей день. Кошицкая студия была первопроходцем национального вещания. Здесь вышла в эфир первая словацкая радиопьеса, а ее сотрудники вписали себя в историю и в военные годы, когда именно здешняя техника позволила заработать свободному словацкому передатчику.
1: Работники Кошицкого радио даже попали в Словацкую книгу рекордов, проведя трансляцию с Ломницкого пика, самой высокой точки, с которой в Словакии когда-либо велось вещание.
3: Телевизионная история Кошицы начинается в 1962 году. Первым лицом здешнего телевидения стала диктор Алжбета Штыркулова. А первой трансляцией – легендарный международный марафон мира. В студии начал свою карьеру Юрай Якубиско. Здесь создавались яркие документальные фильмы и культовые детские передачи. В 90-е годы студии Кошицы превратились в центр телевизионных развлечений. Позднее пришло нестареющее кафе «Славия», на сцене которого выступали крупнейшие звезды, в том числе Карл Готф.
1: В техническом отношении студия стала местом рождения мирового уникума. В 1970 году отсюда впервые в истории Чехословакии была проведена цветная трансляция. Давайте теперь поговорим о передачах для детей.
3: Творчество для детей всегда было одним из самых ценных сокровищ словацкого телевидения. Именно здесь рождались истории, которые с помощью анимации, кукол, музыки и неповторимых голосов формировали целые поколения. Первые сказки на ночь появились в 60-е годы. Однако идея настоящего вечерничка родилась в 1974 году. Несколькими годами позже добавилась его легендарная заставка с дедушкой и звездочками, по сей день старейшая на наших экранах.
1: 70-е и 80-е годы принесли золотой фонд анимации. Крепкую традицию заложили и документальные фильмы братьев Влахов, учившие детей познавать природу. После долгого перерыва анимация в полную силу вернулась в 2011 году. «Мими и Лиза», «Вебстеры» и полнометражные фильмы «Твоя земля» и «Тонко», «Славка» и «Волшебный фонарь» завоевали призы на престижных фестивалях от Берлина до Анси.
3: Детский мир, однако, не ограничивался анимацией. Кукольные передачи учили детей вести себя в повседневных ситуациях, прививали вежливость и развивали фантазию. «Мастер Н» принес занимательную науку, а сказки «Соль дороже золота», «Перинбаба», «Приключения Бамбулки» стали неотъемлемой частью семейных праздников. Словацкому телевидению удалось самое главное – говорить с маленьким зрителем с уважением, юмором и безграничной фантазией.
1: А теперь об истории словацкого телевидения.
3: Перед вами история, которая начала писаться в середине 50-х годов, когда в словацкие дома пришло новое чудо – телевизионный ящик. Ради него люди переставляли мебель в гостиных, крыши заполонили антенны, а семьи начали жить по строгому расписанию программ. Первая трансляция состоялась 3 ноября 1956 года. Студия занимала лишь несколько квадратных метров, но энтузиазм работавших в ней людей был огромным. Уже через несколько лет счет телезрителей шел на тысячи, а телевидение стало частью повседневной жизни.
1: Долгие годы вещание велось исключительно в прямом эфире, пока в 1966 году не пришла технологическая революция – телевизионная магнитная запись. С ростом амбиций росла и потребность в новом доме. После временных помещений на улице Зоховой и в здании Старого рынка началось строительство нового комплекса в Млынской долине. В 1975 году появилось высотное здание, а в 1981 – крупнейшая телевизионная студия Чехословакии. Именно в этот период был создан золотой фонд словацкого телевидения.
3: Телевидение, однако, было не только культурным феноменом, но и свидетелем политических событий. В 1968 году цензура на мгновение исчезла, и авторы смогли говорить свободно. После оккупации они продолжали подпольное вещание из тайных гаражей, рискуя собственной судьбой. 20 лет спустя, в ноябре 1989 года, именно телевизионщики прорвали стену молчания и подарили стране первую свободную дискуссию бархат на революции. 90-е принесли сатиру, коммерческую конкуренцию и бурные перемены, кульминацией которых стал 28-й этаж.
1: Начало нового тысячелетия ознаменовалось приходом компьютеров, новыми форматами и борьбой за зрителя. 2004 год принес мегапроект «Словакия ищет суперзвезду», установивший рекорды по просмотрам. 6 лет спустя телевидение объединилось с радио. Возникла РТВС. Постепенно редакции покинули высотное здание, перешли на современные технологии и приняли единый визуальный стиль. Последние годы стали свидетелями рождения новых каналов – архивной тройки, РТВС «Спорт» и круглосуточного информационного канала 24. Несмотря на политическое давление и постоянные перемены, телевидение вновь завоевало доверие зрителей своими новостями, документальными фильмами и масштабными трансляциями исторических событий. Рассказывая о телевидении, невозможно не упомянуть о таком феномене, каковым являлись телевизионные дикторы.
3: Это были самые популярные женщины в стране. Элегантные, утонченные, с безупречной дикцией и прической по последней моде. Сегодня мы молниеносно переключаем каналы пультом. На экране светится цифровое программное меню. Но в прошлом все было иначе. Каждый вечер зрителей лично сопровождали программные дикторы – женщины и мужчины.
1: Диктор словно приходил в гости в каждый дом, и для хозяев это становилось настоящим праздником. Ведущие обращались к телезрителям, представляли следующий фильм, а в конце эфира желали спокойной ночи. Они не были бездушными чтецами текста. Для миллионов людей они воплощали человечность и культуру и становились подлинными членами семьи.
3: Этот уникальный феномен, переживший десятилетия, окончательно ушел в прошлое с наступлением нового тысячелетия. В 2004 году с приходом агрессивного коммерческого стиля вещания и смены руководства эра дикторов словацкого общественного телевидения навсегда канула в лету. Позже они еще изредка появлялись на экранах по праздникам. Но эпоху личного человеческого проводника по программе сменили быстрая графика, трейлеры и беспощадный тайминг современного медиа.
1: Важнейшей составляющей современного телевидения являются новостные и публицистические программы. История телевизионной журналистики началась 3 ноября 1956 года. первые трансляции сопровождали массивные черно-белые камеры, короткая дневная программа и знаменитая настроечная таблица по ее окончании. Несмотря на скромные условия, телевидение быстро стало главным источником информации. 1968 год принес пражскую весну и оккупацию, во время которой редакторы работали в тайных студиях, рискуя собственной безопасностью. Подлинную свободу принес лишь ноябрь 1989 года, когда телевидение впервые показало в прямом эфире гражданские протесты и демократические перемены.
3: После образования независимой Словакии в 1993 году служба новостей строила собственную идентичность, отвечала на вызовы конкуренции и переходила на цифровые технологии. Вступление в Европейский Союз в 2004 году принесло первые крупные зарубежные трансляции. Современная эпоха началась в 2011 году, когда телевидение и радио объединили свои службы новостей в единое вещание РТВС. Пандемия COVID-19 стала для редакции испытанием на прочность, а в 2022 году появился круглосуточный информационный канал 24. Сегодняшние новости используют виртуальные студии, роботизированные камеры, телесуфлеры и мобильную журналистику. Один и тот же сюжет готовится сразу для телевидения, сайта и социальных сетей.
1: 2025 год принес новую перемену. Радио и телевидение были преобразованы в СТВР. Бренд изменился, однако миссия осталась прежней – быть источником проверенной информации. Сегодняшние новости выглядят словно кадры из фантастического фильма. Контраст с прошлым разителен. Некогда огромные камеры и кинокассеты, а сегодня техника 4К, цифровой монтаж и репортеры, ведущие прямые включения прямо с мобильного телефона.
3: Публицистика прошла схожий путь. От идеологических передач 50-х годов через послереволюционные дискуссии к современным расследовательским форматам. После 1989 года студии превратились в место, где в прямом эфире решалась судьба страны. Сегодня публицистика общественного вещания строится на принципе сбалансированности. В эпоху синтетического информационного смога проверенный факт ценится дороже, чем когда-либо прежде.
1: Публицистика общественного телевидения и радио охватывает все сферы жизни – от здравоохранения и социальных тем до культуры, науки, национальных меньшинств и туризма. Каждое направление – это самостоятельный мир, формировавший поколения зрителей и слушателей. Не менее важное место в телевизионном творчестве занимает документалистика. Документальное творчество с самого начала было одним из основополагающих столпов общественного телевидения. В первые десятилетия оно создавалось преимущественно в сотрудничестве с кинорежиссерами, которые в стесненных условиях умели создавать сильные произведения. 60-е годы принесли коренной перелом. Авторы отказались от пафоса строительства светлого будущего и обратились к реальным проблемам, социальным темам и критике бюрократии. Престижной площадкой стал фестиваль «Арсфильм», где словацкие документальные фильмы регулярно удостаивались наград.
3: Эпоха нормализации принесла цензуру, и многие картины оказались в архивных хранилищах. Однако мастерам-документалистам все же удавалось создать работы, имевшие успех на международных фестивалях. После 1989 года документальное кино освободилось и открыло прежде запретные темы и забытые имена нашей истории.
1: Отдельная глава – это спортивное вещание.
3: Спортивные трансляции всегда были одними из самых ярких событий телевизионного вещания. Именно они объединяли целые страны. Еще в 60-е годы телевидение принесло незабываемые кадры чемпионата мира по футболу в Чили и хоккейного безумия в Гренобле. Голос Карла Поляка стал символом национальной гордости, а его комментарии по сей день принадлежат к ценнейшим сокровищам телевизионного архива.
1: 70-е годы принесли первые цветные трансляции с чемпионата мира в Высоких Татрах и эпоху Великих Побед – от Ондрея Непелы до триумфа на чемпионате Европы по футболу в Белграде.
3: Современную эпоху определяют феноменальные выступления Петера Сагана, Анастасии Кузьминой и олимпийское золото Петры Волховой. Телевидение присутствовало при всех этих мгновениях, и благодаря ему они стали частью нашей общей памяти.
1: Особое место принадлежит телевизионной драматургии. Словацкая телевизионная драматургия с самого начала была амбициозной и добивалась успехов на мировом уровне. Уже в 60-е годы наши постановки получали самые престижные награды – «Золотую нимфу» в Монте-Карло и «При Италии».
3: Феноменом стали «Братиславские понедельники» – студийные постановки, ради которых пустили улицы. «Антигона», «Меридиан», «Американская трагедия» по сей день принадлежат к вершинам телевизионного творчества. Сериалы «Виват Беневский» и «Тысячелетняя пчела» стали культурными вехами, а игравшие в них актеры – иконами своего поколения.
1: За всеми этими программами стояли и стоят яркие личности.
3: Без ярких личностей телевидение и радио остались бы лишь бездушной техникой. Душу в них вдохнули актрисы и актеры, ведущие и авторы, формировавшие нашу культуру и национальную идентичность. Опорой первых поколений были такие имена, как Пальо Белик, Андрей Багар, Стибор Фильчик и Йозеф Кронер. Личности, ставшие символами словацкого кино и телевизионной драматургии.
1: Благородством и безупречной подачей отличались Вильям Заборский, Микулаш Хуба и Юлиус Пантик. Сильные женские образы создавали Ганна Мелечкова, Мария Крольевичева, Соня Валентова и Эва Кристинова. Незабываемые работы оставили сестры Эмилия и Магда Вашарьевы, Божидара Турзонова и Милка Зипкова.
3: 70-е и 80-е годы принадлежали звездам Штефану Кветику, Юраю Кукуре и Михалу Дочеломанскому. Юмор определяли Милан Ласица и Юлиус Сатинский, Марьян Лабуда и Франтишек Дибарбора. Современную эпоху формировали Эмиль Хорват, Мартин Уба, Зузанна Кронерова, Камила Магалова и Диана Морова. А нынешнее поколение ведут Таня Паухофова, Роберт Рот, Милан Ондрик, Томаш Машталер и Ян Коленик. Каждая из этих личностей оставила след, выходящий далеко за пределы экрана. Благодаря им словацкое телевидение обладает собственным характером, лицом и неповторимыми историями.
1: Наиболее зрелищную часть выставки составляют экспонаты из телевизионного фонда декораций, костюмов и реквизита, который в телевизионном обиходе называют фондусом. Огромное хранилище костюмов, реквизита и мебели, которое помогает создателям воссоздавать атмосферу, среду и тончайшие детали каждого сюжета. Он начал формироваться в 70-х годах 20-го столетия и постепенно превратился в разветвленную систему депозитариев, где сегодня хранятся предметы из самых разных исторических эпох. Сегодня в нем насчитывается около 60 тысяч костюмов, более 100 тысяч реквизитных предметов и сотни единиц исторической мебели. Друзья, к сожалению, временные рамки программы не позволяют более детально рассказать о каждом разделе выставки, посвященной столетию радио и 70-летию телевидения. Если вдруг у кого-то из вас, наши уважаемые слушатели, появится такая возможность, непременно загляните в галерею «Перевернутой пирамиды». Выставка будет открыта до 3 ноября 2026 года.
2: Словацкое радио «100 лет в эфире».
1: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо!